Кто-то посчитал, что в Библии содержится около 4000 раз, где в разных формах сказано «и сказал Бог», «и говорил Бог», «и обратился Господь», «и сказал». И мы наблюдаем это через всю историю, что Бог доносил свою волю, свое послание до людей. Он хотел быть понятным. И мы читаем послание к евреям, что вот есть такие фазы или периоды исторические, когда Бог говорил с людьми. Первая фаза – Бог говорил через пророков многократно. Это, кстати, еще один аргумент. Многократно, то есть много раз и многообразно, то есть разными способами. Я где-то когда-то даже считал, собирал около 8 таких распространенных способов, как Бог говорит, ну, например, сны, пророческие вещи мы говорим, да. И это происходит, когда сознание человека спит, когда человек не может даже прервать эту информацию, которая поступает в его подсознание. То есть человек не может это контролировать. А потом, например, Павел говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим. То есть, если Павла остановить и спросить, зачем ты туда идешь? Много пророков говорят, не иди туда. Там узы, скорби тебя ждут, там куча проблем тебя ждет. Но Павел отвечал, что я все это понимаю. Но у меня внутри влечение. И он, вот как хотите это объясняйте. Влечение, то есть passion, страсть или бремя, крест вот такой. Не могу не идти. Вот как хотите, так и объясняйте это, но это тоже внутренний голос определенный. И он так вот понимает, что ему нужно туда идти сейчас, да, даже если ему угрожает опасность. Вот, то есть Бог многократно говорил к людям в пророках. Потом, в последние дни, это же пишет автор послания к евреям, посланию-то почти 2000 лет, в последние дни говорил к нам в Сыне. То есть такой короткий, уникальный отрезок в истории человечества был, когда Господь воплотился в лице своего Сына, Он говорил с людьми, выучил арамейский язык, в самом прямом смысле слова, Он был с людьми и говорил Филиппу, видевший меня, видел моего Отца, потому что я в Отце, Отец во мне. Мы сегодня живем в уникальный период, я осмелюсь сказать то, что, наверное, многие люди хотели бы с нами поменяться. Люди, которые жили раньше в истории. В свое время Христос сказал своим соплеменникам, соотечественникам, Он сказал, многие цари и пророки хотели бы поменяться с вами местами. Они хотели видеть то, что вы видите. Он имел в виду себя. И слышать то, что вы слышите. Я сегодня, ну вот так, рискую сказать, да, что если во всей полноте понимать преимущества или привилегии, которые имеем мы, живущие в период Нового Завета, то многие люди, жившие раньше в истории, вот рискую это сказать, вот чувствую дерзновение, так сказать, поменялись бы с нами. Даже апостолы, которые имели доступ ко Христу, понимая, что значит Дух Святой вселился в людей, и Он научит вас всему, и будущее возвестит, и Он будет утешать и давать силу. И Павел сказал, если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, если Он правда живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых, тот самый Дух, воскресит и ваши смертные тела силою своей. То есть это огромное преимущество, которого не было у патриархов, наших предшественников, а в эпоху Нового Завета оно стало возможным и доступным. И говоря о личности Духа Святого, говоря о Его миссии, в принципе, это не другая миссия, это та же миссия, которую выполнял Христос, Он просто ее довершает, я имею в виду Дух Святый. Говоря о том, чем занят сегодня конкретно Святой Дух, я считаю, что преображение человека, трансформация сознания, как бы
формирование правильного мышления, правильного восприятия мира, жизни, Бога, себя самого, возможно только через соприкосновение со Святым Духом. Сегодня мир переполнен информацией. Сегодня вот искусственный интеллект это вытворяет чудеса, но души человека это не питает. Душа больше и больше чувствует какое-то сиротство. Все становится слишком искусственным. Я скажу так, как я наблюдаю. Возможно, вы со мной не согласитесь, но я наблюдаю, что сейчас самым большим дефицитом обладает, или по-другому скажу, сейчас самая большая как бы охота направлена на внимание людей и на эмоции людей. Эмоции людей и внимание людей сосредоточенные, да, это как топливо для всех социальных сетей. Все стараются поймать твое внимание и вызвать в тебе эмоции. Ты можешь заплакать, ты можешь рассмеяться, ты можешь удивиться, изумиться, ты можешь разозлиться. Это как топливо с тебя выкачивает вот это. Ты посидишь 2 часа в Фейсбуке, там, в Инстаграме, и ты чувствуешь, как тебя опустошили. Возле тебя живут люди, родители, дети, друзья. С нас забирают эту энергию. Там свои алгоритмы, там своя система. Нужно твое внимание. Тебя нужно задержать на этих социальных сетях как можно дольше. Потому что они продают рекламу за счет твоего присутствия. Не хочу сейчас тратить на это время. Вы многие сами это хорошо понимаете. Одним словом, тебя нужно остановить. Твое внимание нужно остановить. Твою энергию нужно выпить. А Господь единственный, кто заинтересован просто тебя любить. Возле Него не страшно. Он не предает. Он никогда не врет, чтобы сказал одно, а имел в виду другое. Когда мы читаем о Боге, что Он есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. То есть в Нем нет никакой хитрости. Мы с людьми встречаемся, и то, взрослее, мы всматриваемся, мы пытаемся что-то прочитать между строк. Мы говорим, что-то он такой добрый ко мне, интересно. То есть мы все равно имеем много недоверия к людям, потому что жизнь потрепала. Если близкие могут предавать, то мы такие осторожные, закрываемся. Где-то читал у одного неизвестного поэта, такие 2 четверостишия, мне они понравились, к сожалению, автор неизвестен. Как ужасно никому не верить, не иметь ни радости, ни друга, и души окованные двери никому не открывать по стуку. Но ужасней самому стучаться, вызывая из себя другого, дверь открыть, увидеть, испугаться и поспешно запереться снова. И человек боится и людей, и себя боится честно в зеркало посмотреть. Боится честно сознаться в определенных вещах. И обрекает себя на страшное одиночество, мучительное одиночество. И только, повторяюсь, Святой Дух. Это абсолютно бескорыстная личность, которая заинтересована бескорыстно. Не требуя ничего взамен. Она заинтересована в том, чтобы ты расцвел, как цветок, как сад. Потому что человек в Боге расцветает. Вне Бога он увядает, он гаснет. Дайте ему денег, дайте ему возможности, дайте ему особенную физическую красоту и молодость. Дайте ему гениальный ум, он устанет. Он не справится с такими возможностями. Он вымотается, как Эрнст Хемингуэй, американский писатель, который, кстати, тоже покончил с собой. Гений был. Но писал, дайте человеку достаток, и он попросит удобств. Дайте ему удобства, он попросит роскоши. Дайте ему роскошь, он попросит изысканного. Дайте ему изысканные,
Он скажет, что его обманули и дали не то, чего он хотел. Как печально, а все намного проще. Все в тысячи раз проще. Мы созданы принадлежать Богу. Мы не созданы быть сиротами. Душа создана, чтобы она кому-то принадлежала. Так сотворен человек. Даже котенок кому-то хочет принадлежать. А тем более человек. Девушка, которая влюбляется, она хочет убедиться, что она единственная, что она не очередная, а единственная. И она готова на все. И парень, точно так же влюбляясь, он должен понимать, что его не променяют, если на горизонте появится кто-то более красивый или богатый. И вот это вот желание верности, чистоты, желание принадлежать на уровне духа Богу, на уровне души человеку, оно вложено в нас Богом. Потому что встречаясь с Богом, с личностью Духа Святого, это тоже не вымысел, это тоже настоящий духовный опыт. Те люди, которые имели такое переживание, имели такую встречу с Богом, они знают, что это реалистично, это правда, есть такое. Они переживают преображение. В слове преображение есть образ с приставкой «пре». Преобразование, то есть изменение образа. Человек преображается. Его образ изменяется, прежде всего внутренний, разумеется. Внутренне человек изменяется. Там, в самой глубокой своей субстанции, он изменяется, преображаясь в образ Бога, в образ Божий. Как написал апостол Павел, что мы, взирая на славу Божью, преображаемся от славы, которую видим. Вот он, славный Бог. То есть, как оттиск, как печать. Мы преображаемся от славы в славу. Отпечаток характера Бога отображается на нас. Как сказал в другом месте Павел, что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Он провел такую параллель. Рожденный от плоти. Мой отец Николай, я по отчеству Николаевич. Я похож на своего отца, даже физически. Мой голос, определенные манеры. Потому что он мой отец. Рождаясь от Бога, соприкасаясь с Духом Божьим, происходит что-то подобное. В недрах моего духа я преображаюсь. Это значит, что определенные качества или свойства, которые присущи только Богу, воздействуют на мою психику, на мою душу, на мои эмоции в такой степени, что они отпечатываются уже во мне. И эти качества становятся моими тоже качествами. Когда мы читаем послание к Галатам 5:22, там плод Духа написано, да, и там перечислены 9 основных качеств Духа, то возникает вопрос. Это Духа Божьего качества или Духа моего качества? Мир, радость, кротость, долготерпение, самообладание, любовь. Это мои качества или это Божьи качества? Это хороший вопрос, потому что в отдельных переводах слово «дух» с большой буквы написано, в других с маленькой. И ты так и не можешь понять до конца, так это качество духа человеческого или это качество духа Божьего? А вы знаете, оно одно другое не исключает. Если сюда на сцену поднимется мой сын, я скажу, познакомьтесь, это мой сын, Даниил. Моя жена встанет и скажет, извините, это мой сын. И тогда возникает вопрос, так а чей сын? Правильно будет сказать, это наш сын. То есть он общий наш сын, общий ребенок. Я без моей жены его не смогу родить, и она не сможет забеременеть без меня. Не может она родить, если это правда мой сын, я его биологический отец. Так точно и с плодом духа. Это не только божественные качества, это и мои качества. Я ими перенимаюсь в самом прямом смысле слова. Они отпечатываются на мне. Человек – это набор качеств. О человеке ничего не говорит его возраст.
О человеке ничего не говорит его образование. О человеке ничего не говорит его благосостояние. О человеке ничего не говорит его положение в обществе. О человеке говорит его характер. А характер – это набор качеств или свойств. Как мы выражаемся? Как бы ты охарактеризовал этого человека? Каковы его основные характеристики? И психологи насчитали свыше 600 разных качеств характера. Скупой, щедрый, мягкий, милосердный, злорадный. Их очень много, я не хочу. Обидчивый, трусливый, завистливый, верный, честный, скупой, упрямый, отважный. Около 600. Вот это человек. Они есть положительные, они есть отрицательные, негативные. Но качество Божьего Духа, потому что Бог – это тоже личность. Давайте маленькую паузу. Как я личность, есть какие-то качества, которые меня лучше всего характеризуют. Ты личность, есть качества, которые тебя характеризуют. Близкие люди, скорее всего, их знают лучше. Так и Бог – личность. Есть качества, которые характеризуют Бога. Бог – это не просто сила. Сила – это ни о чем. Сила – это усиление чего-то. Если не будет звука, то что такое сила? Это сила звука. Должен быть звук, и мы усиливаем через оборудование. Есть сила света, есть сила ревности, есть сила ненависти, есть сила любви. Что-то должно быть в основе. Потому когда мы рассуждаем о Боге как о силе, это слишком языческое представление о Боге, простите меня. То, что Бог сильный, я не спорю. Но сила не говорит о личности ничего или мало что говорит о личности. И дьявол тоже сильный, и что? Я с ним только дело не хочу иметь. Потому сила – это потом. А вот кто он? Бог. Он же личность. Поэтому в послании к Галатам, второй раз говорю, перечислены основные характеристики Божественного Духа. Любовь, радость. А вы думаете, да? Значит, Бог радостный. Мирный. Неагрессивный. Долготерпение. Доброта, то есть благость. Милосердие, то есть щедрость, отзывчивость. Ловите, вот вы бы хотели с такой личностью познакомиться, да? Близко. Верность, в русском синодальном вера, но во всех переводах предполагается качество. Вера – это не качество, а верность. Речь идет о верности, то есть Бог верный. Верный, не предаст. Даже написано, когда мы неверны, Он остается верным. Кротость, воздержание – это самообладание. Английское self-control. Сам себя можешь контролировать. Самообладание. Это вот основные такие качества, которые апостол Павел, вдохновленный Духом Божьим, обнаружил в личности Божьего Духа. И при соприкосновении со мной, с моим Духом, они отпечатываются на мне. Я не хочу там много рассказывать о своих личных таких эмоциональных переживаниях, как это у меня происходит, но очень эмоционально это происходит. Во время молитвы, когда я переживаю Бога, очень эмоционально. И радость, и мир, и кротость, и умиление, и сокрушение в очень такой усиленной степени. Оно потом проходит, да? Ты идешь в реальную жизнь, тебя могут раздражать люди, ты все тот же человек, ты же не зомби, тебя же не подменили одного на другого. Я тот же самый Александр. Но все равно, вот то переживание Бога в моей молитвенной практике очень сильно.
Очень сильно. И я постоянно туда возвращаюсь. Оно, его уже не изъять. Оно уже становится частью моей сущности. Поэтому сегодня я хотел бы остановиться только на одном качестве, зная, что их много, они все интересные. Я почти целый год в церкви Дом Хлеба говорил о каждом из этих качеств. Вот, и девяти. А сегодня немножко, вот в продолжении нашей проповеди или беседы, я хотел бы поговорить о качестве кротости. Оно такое интересное. Я даже смотрел в словаре синонимы. Что такое кротость? Такое, как бы его трудно поймать. Слово смирение проще объяснить, там, да, воздержание проще. А кротость немножко сложно объяснить. Каков его оригинальный смысл? Но кротость... это качество духа. То есть Бог кроткий, если прямо сказать. При всех его возможностях, принципиальности, он кроткий. Неожиданно, я вам скажу. Мы рождаемся с правом выбора, и мы очень болезненно реагируем, когда кто-то посягает на наше личное пространство. Это нас унижает, потому что задевает наше «я», наше эго. Мы иногда не узнаем подростков, что такое с тобой, тебя как подменили, был такой хороший ребенок. А ничего не произошло. Человек просто дает понять, что есть я. Алло, есть я. Вы всегда думали, что я приложение, я как сумочка, меня можно взять, поставить где хотите. Я уже вырос, я, есть я. Папа и мама, есть вы, но есть и я. Вы хотите, чтобы я вот так одевался, а я хочу вот так одеваться. Вы хотите, чтобы я такую музыку слушал, а мне нравится такая музыка. И вот это заявление, оно очень понятно, и все мы одинаково на это реагируем. Поэтому вот это воля или своеволие, у нас оно очень ярко проявляется, всегда. Отсюда большинство конфликтов, напряжение, нежелание уступать даже миллиметр. Даже миллиметр, потому что ты говоришь, я тебе уступлю, я уже два раза уступал, ты так скоро меня превратишь в раба. И потом мы очень сражаемся за наше личное пространство. Но сейчас мы поговорим о Боге, который показал нам ярчайший пример кротости, и не только Бог. Но люди, которые знали близко Бога, люди, которые близко переживали Бога, как хотите, но я вам уверенно скажу, кротость в характере человека говорит об очень многом. У меня сейчас, к сожалению, нет письма, которое я хотелось бы зачитать, чтобы оно было более достоверным, то, что я хочу сказать, но я его не нашел просто. Я сейчас здесь стоял, вспомнил и... оно к месту сейчас об этом упомянуть, но вы можете его поискать в интернете, вы найдете это письмо. Это документ исторический, это письмо матери, написанное своему сыну, когда он был в тюрьме. Сына звали Кондратий Рылеев, это русский декабрист, который был арестован за попытку восстаний, там, не знаю, может, там заговоры были убить царя, не знаю тонкостей, но он был арестован молодым человеком и содержался в тюрьме. И мать ему написала письмо. И это письмо сохранилось. Неизвестно, он прочел это письмо, не прочел, потому что он был казнен через повешение. Но письмо было следующего содержания. Когда ты родился, я души не чаяла, ты был желанным ребенком. Перед тобой умерли двое детей моих. И настал страшный день в моей жизни, когда у тебя поднялась высокая температура, и ты сгорал всю ночь от жара. Несколько лет было этому мальчику. И мать пишет, и я всю ночь умоляла Бога, я не отходила от твоей кроватки, я умоляла Бога, чтобы он помиловал тебя и подарил тебе жизнь. Там и доктор приходил, там ситуация была на грани. Ребенок должен был умереть. И мать сильно вопияла к Богу. Она пишет об этом письмо, в письме сама. И вдруг в комнату вошел ангел. Она увидела ангела, который держал в руке свечу, символ человеческой жизни,
и говорил: «Позволь мне потушить эту свечу, такова воля Бога». Но мать категорически воспротивилась этому, сказала: «Нет, не твоя воля, но моя да будет». Это были ее слова. «В этом случае не могу принять твою волю». Христос сказал: «Не моя воля, но твоя да будет». Она использовала эти слова только в обратную. «Не твоя, но моя воля да будет. Прости». Она там просила Бога прощения. «Я мать, я настаиваю, я прошу, я умоляю. Не твоя, но моя воля да будет». И ангел, понимая это, показал ей несколько сцен из будущей жизни ребенка ее, вот этого, как бы позволил ей увидеть будущее, как сложится жизнь ее мальчика. И вдруг она увидела, он отодвинул занавес, и она увидела его в школе, семинаристом. Он прилежно учился, сидел за партой. Потом ангел отодвинул еще шторку такую, да, и она увидела его на площади, на баррикадах. Потом ангел отодвинул еще одну шторку, и она увидела его в тюрьме. И ангел сказал: «Я не хочу показывать тебе последнюю сцену, потому что у тебя все еще есть шанс передумать и согласиться с определением Божьим». Она сказала: «Нет». И он отодвинул последнюю шторку, и она увидела виселицу. Она настояла на своем, ангел ушел, она вышла из этого состояния исступления и, к своему огромному удивлению, обнаружила, что ребенок совершенно здоров. Температура его покинула. И потом она пишет, что она отчетливо помнит эти сцены из его жизни. Она помнит день, когда она открыла дверь в комнату, в классную, и увидела его за партой. Это была точно та же сцена, точь-в-точь взятая. Как будто ангел ее перенес во времени, показал будущее. Потом она его видела на баррикадах. И она написала им письмо с такой болью, понимая, что в свое время она не согласилась. С волей Божьей не уступила Божьему определению. То ли она сожалеет, то ли она приносит покаяние перед ним. Но сбылось все точно так, как предсказал ангел. То есть, когда мы говорим о кротости, что мы имеем в виду? Что это за состояние такое? Во-первых, я никогда не соглашусь, что Бог признает смирение раба. Если у человека нет выбора, это не кротость. Это вынужденные обстоятельства. Это не кротость и это не смирение. Первое, что можно сказать о кротости, это когда у человека есть выбор, есть власть, как в ее случае, поступить так или так, сделать такой или такой выбор, и человек добровольно предпочитает выбрать то, что угодно Богу, даже если это вопреки моим интересам. Это кротость. И связана она со степенью доверия Богу больше, чем себе. Да, есть мои интересы. Разумеется, эту женщину можно понять 10 тысяч раз. Но, когда мы говорим о кротости, есть потрясающий текст, он о Христе. Матфея 12 глава с 18 стиха, вот, вдумчиво. Как о Христе написано: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него». Следите, да? Вот этот отрок, вот. «Я положу мой дух на него», говорит Господь от первого лица. «И возвестит народом суд». Дальше самое интересное. «Не воспрекословит и не возопьет». То есть, предполагается, что никто не услышит на улицах его голоса. То есть он не будет пререкать, возражать, говорить наперекор, говорить свою пользу, он не будет драться. Трости надломленную не переломит, льна курящего не угасит. То есть ничего не будет делать в свою защиту, в свою пользу. Тростника надломленного не доломает и шнурка в лампадке не потушит. Он уже и так еле-еле тлеет. То есть вот, вот как бы его портрет, вот его образ такой удивительный. И это мы говорим о
всемогущем Боге. Когда его арестовали, когда его били, там Петр попробовал за него вступиться, он понятным образом говорит: неужели ты думаешь, что я не могу попросить отца моего? И он пошлет мне легионы ангелов, и все события пойдут совершенно по другому сценарию. Неужели ты думаешь, что меня лишили такого права? Ты ошибаешься. Даже в молитве, где он молился, там в Гефсимании, он говорил: «Отче мой, я знаю, что ты все можешь». Это сильное заявление. «Я знаю, что ты все можешь, если возможно. Пронеси эту чашу мимо меня, чтобы мне не пить ее». То есть у него это право забрано не было, потому я склонен понимать, что борьба в Гефсимании была с самим собой. Вот эпицентр борьбы. Он не боролся ни с римлянами, ни с бесами, ни с дьяволом, он ни с кем не боролся. В этом нет необходимости. Бог всегда на его стороне. Зачем с ними бороться? Он боролся с собой, со своим правом не согласиться с волей и определением отца. Потому что такое право у него было всегда. И надо было сказать: не моя воля, но твоя да будет. И это давалось очень сложно, потому что если такой возможности нет, ты все равно заложник обстоятельств, то что там и бороться? В чем борьба? У тебя все равно нет возможности переиначить события. Потому он боролся с собой. И в Исаии 50 главе 6 стихом написано, я снова русского перевода прочитаю, от первого лица слова Христа: «Я позволю этим людям истязать меня, выдирать волосы из моей бороды. Я не стану прятать лицо от тех, кто будет кричать мне бранные слова и плевать на меня». Он не уклонялся. Даже ученикам сказал, сына человеческого, три назвал таких самых, наверное, тяжелых. Переживания, которые ожидали его в ближайшем будущем, сына человеческого предадут, это больно. Когда это твои самые близкие люди, вы смеялись вместе, вы все невзгоды вместе проходили. Уже ближе нет людей у тебя. Вот они все твои ученики. И один за деньги. Ладно бы там угроза жизни была. Человек сломался. За деньги. Просто так. На ровном месте тебя продаст. В самом буквальном смысле слова. Поэтому Христос отмечает три таких болевых момента для него. Сына человеческого предадут. Оплюют, что было в еврейских традициях распространенным таким выражением презрения. Там даже написано, если отец плюнет в лицо дочери, она должна стыдиться вне стана, там несколько суток. И он подчеркивает, сына человеческого оплюют. То есть вся эта толпа, масса, тысячи людей. И все это презрение, когда не дотягивается, чтобы его ударить, то хотя бы плюнуть можно в его образ, в образ Бога. Сына человеческого оплюют и убьют. И он при этом всем до последнего дыхания сохраняет право остановить это все безумие и демонстративно всем им объяснить, кто он. В этом кротость. Захария 6:6, тоже о Христе пророческий текст. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, и кроткий». Царь, кроткий, где вы такое видели? Первое лицо в государстве, и это кроткий человек. То есть тихий, неопасный, противоположность буйному, противоположность дерзкому. Сами подумайте, да? Царь на осле въезжает, без охраны, без телохранителей. Никто этих людей не бьет, не принуждает, чтобы они кланялись ему. Все полностью, на 100% противоположно тому, как обычно въезжают императоры. Попробуй не наклонись, тебе так достанется. А здесь люди сами отдают ему права. Те прав лишают людей, ущемляют в правах,
А этот не просит никого это делать. Люди сами это делают. То есть кроткий царь, то есть возле него не страшно, не опасно. К нему можно подойти. Я говорил же, его можно даже ударить. Его можно даже убить. При его возможностях. А теперь попробуем сделать такой вывод. И еще будут две иллюстрации. Но короткий вывод, такой промежуточный вывод. Смотрите, кротость невозможна без признания суверенной власти Бога над тобой. Кротость невозможна без полного доверия Богу. Кротость возможна только при личном желании смирить себя самого, как написано о Христе. Смирил себя, был послушным, то есть подчинил себя Богу, а не обстоятельствам. Еще раз, смирил себя. Я вам сознаю, что я много лет думал, как вот Моисей стал кратчайшим человеком из всех людей на земле. Вот что это, вот как это? То, что жизнь трудная у людей, у многих, это еще не делает людей кроткими. Это ломает людей, да, люди поломанные, судьбы, психика разрушена, спать не может. По много лет в депрессии это все понятно. Но как стать кратчайшим человеком из всех людей на земле? И я однажды, читая книгу «Послание к евреям», увидел, Моисей захотел страдать с народом Божьим. И мне как открылось, вот оно. То есть он живет во дворце фараона, он преемник престола, там все обеспечено. Но он хорошо знает свои корни, он понимает, что вот этот рабский народ, еврейский, он оттуда, это его корни, это его родовое дерево. И это ж сколько было мыслей, это ж надо было рассчитать все на будущее, это надо хорошо понимать перспективы, это надо рисковать, это надо жизнь свою положить, заложить. И он приходит к выводу и решает, лучше буду страдать с народом Божьим, чем иметь вот эти временные египетские наслаждения. Мне кажется, вот это добровольное согласие вот на такую долю, на такую судьбу дало Богу возможность воспитывать этого человека. А потом этот человек имел, как украинцы говорят, неймовірні можливості, невероятные возможности. Этим же жезлом он море раздвигал. Весь Египет трясся от страха, когда приходил Моисей со своим жезлом. Но он никогда этой властью не воспользовался в личных интересах. Даже когда его обижала Марьям, его родная сестра, Бог ее наказал, а Моисей рта не открыл. Это кроткий человек. Итак, еще раз. Кротость возможна, когда ты признаешь суверенную волю Бога над твоей жизнью и соглашаешься добровольно смирить себя перед Богом. Ты просто соглашаешься на такой расклад событий. Две иллюстрации перед молитвой. Первая связана с Иосифом. Мне очень нравился всегда этот персонаж. Бытие 49:22. Вы знаете его судьбу, я не буду повторять. Много лет мытарств, унижений, боли, выводов, эмоций внутренних, слез. И потом внезапное восхождение на самую вершину. Если и были какие-либо вершины в то время, то египетская цивилизация была самой большой, и этот человек был вторым после фараона. Просто удивительно. За несколько минут. Знаете, что меня удивляет в Иосифе? Его позвали к фараону истолковать сон. И все. Когда он пришел к фараону и истолковал сон, в принципе, он сделал то, ради чего его туда позвали. Его могли отблагодарить и отправить. Но они все занервничали. Они всерьез восприняли эти сны, которые снились фараону, как пророческие сны. Вот человек все истолковал.
Иосифа никто не просил делать просчеты и предлагать, чтобы он сделал на месте фараона. Прочитайте внимательно эти тексты. Он сам начинает говорить, учитывая вот все, как будут развиваться события, я бы сделал вот так, я своими словами говорю, я бы сделал вот так. Я бы вот эти первые 7 лет изобилия откладывал какую-то часть. Его не просят, это говорит. Он просто сам входит в такой азарт, понимая, что будет происходить. И он начинает объяснять. Для этого надо построить кладовые, амбары, где мы будем хранить это все. И он все это объясняет. Фараон все это слушает и говорит, слушайте. Ко всем обращается, своим вельможам. И говорит, слушайте, а мне кажется, мы никого более умного не найдем, чтобы поставить его руководить всем этим. И меня удивляет этот человек. Ему бы обозлиться на этот Египет. Ему бы в сердцах сказать, ну что, ребята, вот и все. Вот и все. Любой империи приходит закат. Он же как-то вот умеет это все преодолеть в себе и предлагает выход. Он понимает, что Бог показывает сны. А что дальше делать с этими снами, это уже второй вопрос. Как вы собираетесь теперь спасать ситуацию?

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Видеть руки Божьей, если не верить, что за этим всем всегда стоял Бог, то эмоции будут, ну вот, ребята, вы и приплыли. Вы меня за 20 серебряников продали, да? А я все ваши серебряники отожму. Все. Вы за хлеб рабами мне будете. Хотя бы вот это внутреннее, хотя бы мысль, хотя бы чуть-чуть, хотя бы злорадство. Вот как Бог выравнивает чашу весов, да? Но ты читаешь за этого Иосифа и думаешь, какая чистая душа, как это возможно? Он убегает в комнату, у него радости столько. Как? Когда? Давайте по-другому вопрос поставим. Когда он с этим справился? Как он сумел себе все это объяснить? Без суверенного признания Бога и его воли это невозможно. Мы всегда будем искать виноватого. Мы всегда будем помнить этого Иуду, одного из братьев, который за 20 серебряников продал его. И разрушил всю его жизнь. Лучшие годы жизни под откос. Этот Иуда всегда будет костью в горле. Он всегда будет мишенью. Особенно, когда у тебя теперь есть возможность отомстить. Но Иосиф не такой. Как он справился? Пророческие слова в адрес Иосифа сказал его отец, когда умирал. Иаков. Вот что он сказал. Пророческие слова. Здесь даже разговор не об Иакове. Это Дух Божий через Иакова рисует очень точную картину Иосифа как человека. Вот эти слова. Смотрите, 49:22. Умирает Иаков и говорит об Иосифе. Уже они в Египте, уже все поняли, уже они под крылышком своего брата Иосифа, и отец уже увидел его, умирает в старости, добрый, пророчествует в жизнь всех детей, Иосифа в том числе. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль, росточек плодоносного дерева над источником. Ветви этого дерева простираются над стеною. Это все образный аллегорический язык. Стена. Ты ее не проломаешь. Что же это дерево тоненькое может против каменной стены? Ветви его простираются над стеною. Огорчали его. Стреляли и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его. И крепки мышцы рук его. От рук мощного Бога Иаковлева. Он рисует этот образ, что его как зверя загнали. Все его рвали. Все, и в Египте, унижение за унижением. И дома. Но как же так? Руки его остались крепкими. От рук мощного Бога Иаковлева. Потому кто-то очень хорошо сказал, тебя определяют две вещи. Твое терпение, когда у тебя ничего нет. И твое поведение, когда у тебя есть все. Еще раз. Тебя определяют две вещи. Твое терпение, добавлю, доверие Богу, когда у тебя ничего нет. И твое поведение, когда у тебя есть все. И просто от себя скажу. Еще мне очень нравится, как вел себя Давид. 2 раза, а может и больше, но 2 раза точно. Это были очень яркие 2 случая, когда Бог отдавал жизнь Саула в руки Давида. И Давид мог поступить на свое усмотрение. Это и Саул признавал, и плакал, на расстоянии уже кричал, ты правее меня, кто может, поймав своего врага, не убить его? И это годами длится. Больше 10 лет, кто-то считал, там 14 или 15 лет. Мытарств в национальном розыске. Все тебя ловят, ты бегаешь по соседствующим государствам с группой друзей, единомышленников.

0: И Бог отдает врага, Бог отдает, это все признали, повторяю, это все понимают, это же очевидно. Я был там в этой пустыне, в Израиле, и гид нам показывал эти пещеры, их там очень много. И, ну это невозможно так подстроить, чтобы Давид прятался в одной из сотен, а может тысяч пещер, и там же проходил Саул, и там же ему нужно было зайти уединиться из-за нужды. И он должен был зайти именно в ту пещеру из тысяч других, где в затылок дышал Давид. Ну как это? Какова вероятность, что это совпадение? Так же не может быть. Это однозначно. Все понимали, что это Бог сделал. И Давид его не тронул. Там написано даже, что больно стало Давиду, что он кусочек одежды отрезал. Какое удивительное сердце. И об этом даже пожалел. И знаете, что там написано? И там написано, что стал Саул его бояться еще больше, потому что, имея возможность убить, не убил. Это сильный человек. Это очень сильный человек. Это редкий человек, который может так в этом видеть руку Бога и может быть таким принципиальным. Сказал, не трону, значит, не трону. Он рассматривал три варианта исхода дела. Он говорил, или Саул пойдет на войну и погибнет, или Саул умрет своей смертью, то есть состарится, или его поразит Господь. Но я этого делать не буду. И потому проверялся Давид не просто на смирение или на кротость, когда тебя гоняют все, как он сам себя называет, и куропаткой, там, и псом. Ну, тогда у тебя выбора нет. Все мы смиряемся перед обстоятельствами. А это другое. Здесь совершенно другое. Здесь у тебя есть возможность сегодня же вечером въехать торжественно в город и занять царский престол. А ты этого не делаешь. Поэтому мы сегодня говорили о качествах Духа Божьего. Мы говорили о Христе, об Иосифе. Мы говорили о нас. Сколько разных обстоятельств. Многие из вас тоже и вынуждены, наверное, большая половина в этой эмиграции. Может, если бы не обстоятельства, по-другому бы поступали. И этой несправедливости в жизни очень много. Но нельзя же так рассуждать, что какой-то там Иуда за 20 серебряников испортил всю мою жизнь, всю мою молодость. Ну, вообще, как так можно рассуждать? А где Бог? Неужели в руках одного негодного, алчного человека сосредоточилось столько власти, что он может твою жизнь, Иосиф, пустить под откос? Ну как так можно верить, если ты правда веришь в величие, в силу Бога? Неужели это правильные выводы, что какой-то негодный начальник, какая-то жена Потифара может так поиздеваться над твоей жизнью? Это признак недоверия Богу, 100%. Бог велик. И только когда человек смиряется перед Богом и говорит, Господи, больно, ужасно, не понимаю, имел бы возможность, сегодня бы все сделал, поменял бы все. Но, как кто-то хорошо сказал, это мы хотим, используя силу Божию, менять все вокруг нас, а Бог хочет менять внутри нас. Я когда-то в нашей церкви задал вопрос, я на этом закончу. Когда-то задал вопрос, говорю, друзья, вот давайте выберем одного человека и предположим, допустим, что Бог дает этому человеку, любому, вот ты, Бог дает этому человеку свою власть и свои возможности на один час. Что бы вы сделали? Мне кажется, что с нашим характером нам и часа не нужно. Минут 15 хватило бы навести порядок на земле. Мы же точно знаем, что нужно делать. Здесь это же не сложно, это же очевидно. Мы бы решили вопросы и с однополыми, и с мусульманами. Мы бы решили вопросы государственных границ. Мы бы переставили президентов. Вообще не проблема. Мы все знаем, просто силы нет. А Бог, получается, как бы силу имеет, но... Как бы ему это объяснить? Вот все, что мы делаем в жизни, это объясняем Богу, потому что он же как бы сам не знает. Я говорю, это все, мы сидели в зале, да, и думали, вау. Я говорю, и у Бога эти возможности не на час, а всегда. И мудрости у него больше, чем у нас. Поэтому кротость, да, кротость, таков путь, таков путь. Однажды в Израиле мне объяснили, как делают елей помазания. Они говорят, вот есть просто оливки, ягоды, да, и их под прессом давят и собирают масло оливковое. А если это елей помазания, которое используется для священных богослужений, там пресс нельзя применять. Их просто спелые эти ягоды собирают в сетку, и все, что стекает под собственным весом. Без принуждения. Вот это елей помазания. То есть все, что ты скажешь, Господь, больно, непонятно, но тебе все равно верю. Отдаю тебе все. Иду спать. Спокойно ложусь, я и сплю, ибо ты охраняешь меня. Давайте помолимся вместе. Господь, благодарим Тебя, что Ты наш Отец. Благодарим Тебя за Твою большую любовь к нам, которая не просто в теории, Господь. Это не просто аксиома. Она доказана. Твое слово говорит, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ты доказал, Ты явил свою любовь тем, что отдал Себя за нас. Ты все сделал, Ты пошел на крайние меры, чтобы я сегодня не сомневался в Твоей любви. Поэтому я отказываюсь сомневаться, Господь. Я отказываюсь колебаться, задавать вопросы, предъявлять претензии, негодовать, роптать. Отказываюсь. Не хочу, не буду. Я молюсь, Господь, за всех тех людей, которые не справляются, которые волнуются, которые негодуют, которые не могут победить свои страхи. Я молюсь, Господь, чтобы сегодня Ты дал им большую-большую веру, что Ты все контролируешь, что никто не забрал у Тебя штурвал их судьбы. Никто, никто. Что когда им больно, и Тебе больно, когда они плачут, и Ты плачешь. Ты же сам учил плакать с плачущими. Но в этом есть Твое провидение. Я благословляю каждого из нас не сомневаться, не колебаться во имя Иисуса, но довериться Тебе, и настанет день, и взойдет солнце правды, и исцеление в лучах Его, и мы выйдем и взыграем, как тельцы упитанные. Верую Тебе, Господь, верую. Не хочу бесчестить Твое имя, не хочу оскорблять Тебя подозрениями. Не хочу. И благословляю каждую мужчину, каждую женщину, всех этих драгоценных людей, кто проходит сложное время какой-то несправедливости, унижения. Понимать, что человек не может больше, чем ты ему доверяешь, разрешаешь. Потому, Господь, все равно ты над всем. И все эти беспорядочные, нечестивые люди, которые делают нам больно, Ты все равно все знаешь, и допускаешь это, и проверяешь нас. Помоги нам отпечатать в нас этот плод кротости, терпения, покоя и доверия. Твое слово говорит, что в покой входят верующие, потому что ты успокоился от дел своих. И верующий успокоился от дел своих, как Бог от своих. Я благословляю всех этих людей, да будет прославлено Твое имя через нас. И этот елей, который мы добровольно сегодня посвящаем Тебе нашу жизнь и даже наши скорби, да, чтобы оно прославило Тебя, Господь. Чтобы мы могли прославить Тебя в любых обстоятельствах во имя Иисуса. Аллилуйя. Все вместе скажем.
1: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
6: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. боль и онемение в руке или ноге. Могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Ты слышишь?
7: Конечно, все слышат.
3: Это радио.
7: И такое доброе.
3: Доброе радио для всех.
7: Доброе радио для каждого.

0: Time America с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами. Обвиняемый русскоговорящий мужчина в организации сети по торговле людьми через OnlyFans в городе Белвью в штате Вашингтон не признал свою вину. Как мы ранее сообщили, Де Карлос Браун-младший останется под стражей и будет проходить лечение в ходе рассмотрения дела об убийстве украинки Ирины Заруцкой. Сегодня стали известны новые подробности этого нашумевшего дела. Билл Гейтс заявил на слушаниях, что Эпштейн шантажировал его информацией о внебрачных связях основателя Microsoft. В Пентагоне заблокировали несколько этажей из-за инцидента с опасными материалами. Президент Дональд Трамп заявил, что отменил запланированный на четверг удар по Ирану в связи с успехом переговоров с Тегераном и намекнул на скорое подписание мирного соглашения. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Жарко в Филадельфии. Ну и также грозовые тучи. Тучи подходят к Филадельфии и возможны грозы и сегодня, и в пятницу. При этом столб труб будут показывать где-то около 95 градусов по Фаренгейту до субботы. Потом они чуть-чуть опустятся. В Портленде, метро и в районе Большого Сиэтла началось настоящее лето. В Портленде есть шансы, что в ближайшие дни столбики термометров будут набирать обороты при абсолютно солнечной погоде. И в ближайшие уикенды достигнут даже 95-96, а возможно, что в понедельник в Портленде и вовсе будет около 100. В районе Большого Сиэтла будет около 90 градусов по Фаренгейту при солнечной погоде.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации The Grand Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В среду 21-летний русскоговорящий мужчина, обвиняемый в руководстве организованной преступной группировкой, эксплуатировавшей женщин для создания контента для взрослых, не признал себя виновным в суде в городе Белвью в штате Вашингтон. Что известно на данный момент времени? Никите Тюкало предъявлен ряд обвинений в торговле людьми и в отмывании денег. По версии следствия, он и еще несколько мужчин принуждали женщин, и в том числе своих собственных девушек, к созданию откровенного сексуального контента для таких платформ, как OnlyFans и Chatterbait. Адвокат Тюкало заявил о невиновности своего подзащитного по всем пунктам обвинения. Но судья оставил сумму залога для Тюкало на уровне $5 миллионов. Судебное разбирательство назначено на конец июля. По данным следствия, участники преступной группировки применяли насилие и шантаж в отношении молодых женщин, увлеченных в эту схему эксплуатации. Следователи утверждают, что Тюкало удерживал контроль над женщинами с помощью физического насилия, угроз оружием, а также использованием откровенных фото и видеоматериалов, которые он публиковал или угрожал опубликовать, чтобы опозорить их перед близкими и родными. В судебных документах говорится, что некоторые из женщин работали по 14 часов в сутки, ведя прямые трансляции на сайте Chatterbait, а затем часами создавали контент для OnlyFans. Они трудились без выходных, принимая нелегальный препарат Adderall, чтобы поддерживать свою работоспособность. Женщины рассказали, что были лишены свободы. Тюкало скрывал от них реальный заработок, выдавая лишь небольшое денежное содержание, эквивалентное примерно $2 за час работы. В Instagram-аккаунте на имя Тюкало опубликованы фотографии, на которых подозреваемый запечатлен в окружении пачек наличных денег и за рулем дорогих автомобилей, мчащихся по дорогам округа Кинг. Там же размещались объявления о возможном трудоустройстве. Ну и также на местных каналах в городе Сиэтл, штат Вашингтон, выступили девушки, которые участвовали в этой преступной схеме. Все они русскоговорящие. Тюкал обвиняется по 4 пунктам в торговле людьми, а также в отмывании денег и руководстве организованной преступной группировкой. Он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. Хотя в судебных документах упоминаются также и другие лица, причастные к предполагаемым преступлениям, на данный момент обвинения никому больше не предъявлены. Тюкало остается под стражей, и начало судебного процесса запланировано на конец июля.
0: Как мы ранее
1: сообщали в выпусках последних известий, Декарлос Браун-младший останется под стражей, будет проходить лечение в ходе рассмотрения дела об убийстве украинки Ирины Заруцкой. Добавлю, что федеральный суд признал, что мужчина на данный момент не может участвовать в судебном процессе. И об этом 9 июня сообщила прокуратура Соединенных Штатов по Западному округу Северной Каролины, о чем мы также ранее сообщили в выпусках последних известий. Добавлю, что 35-летнего Декарлоса Брауна-младшего обвиняют в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. Это дело получило широкий резонанс после публикации записи с камеры наблюдения, на которой запечатлено это ужасное и нашумевшее не только на всю нашу страну, но и на весь мир нападение. 9 июня Браун предстал перед федеральным судом на слушание о его процессуальной дееспособности. И по итогам короткого заседания суд признал, что, я цитирую, «в настоящее время он не способен предстать перед судом». Конец цитаты говорится в заявлении прокуратуры. При этом суд пришел к выводу, что прогноз на восстановление его способности участвовать в процессе благоприятный и постановил направить его на лечение. Браун останется под федеральной стражей на время лечения и дальнейшего рассмотрения дела. Конец, это говорится в заявлении. Прокуроры при этом подчеркнули, что речь идет исключительно о юридическом определении процессуальной дееспособности, то есть способности понимать ход разбирательства и помогать собственной защите. Это никак не связано с фактическими обстоятельствами дела или с самим нападением в поезде в Шарлотте. Конец, это уточнение в ведомстве. Прокурор Соединенных Штатов по Западному округу Северной Каролины Росс Фергюсон заявил, что это дело ежедневно отзывается болью. И для нас самое главное – это добиться справедливости для Ирины Заруцкой и ее семьи. Это необходимый этап, чтобы обеспечить прочность дела и его устойчивость в случае апелляции. Конец цитаты. Напомню, что в сентябре прошлого года Брауну было предъявлено федеральное обвинение по статье о совершении на общественном транспорте деяния, повлекшего смерть. По данным Департамента юстиции, за это ему грозит вплоть до пожизненного заключения или смертной казни. Наряду с этим он проходит обвиняемым по делу об убийстве первой степени на уровне штата, то есть по факту гибели Заруцкой 22 августа 2025 года. В апреле суд уже признавал его неспособным участвовать в процессе, поэтому обвинили на тех же основаниях, что, кстати, и сейчас. В Соединенных Штатах Америки есть федеральный уровень и уровень штата. Они считаются двумя разными системами власти. У каждой из них есть свои законы и свои суды. Поэтому одно и то же действие человека может одновременно нарушать два разных свода законов – федеральный и законы штата, в данном случае Северной Каролины. Это возможно из-за принципа, который называется «двойной суверенитет». Он означает, что федеральное правительство и каждый штат – это отдельные власти. Поэтому считается, что это не одно и то же обвинение, если факты дела даже совпадают. Из этого человек может оказаться в двух процессах одновременно или, например, последовательно. Сначала в суде штата, где произошло преступление, потом уже в федеральном суде или наоборот. Это не считается повторным наказанием за одно и то же преступление в юридическом смысле, потому что формально это разные нарушения, разные законы разных властей. И слушание по делу на уровне штата, запланированное на апрель, было перенесено на октябрь. Федеральный судья постановил госпитализировать Брауна на срок до 4 месяцев, чтобы специалисты могли оценить его состояние и определить, можно ли восстановить его способность участвовать в этом процессе. После выписки состоится новое слушание, на котором суд решит, готов ли Браун предстать перед судом. После заседания Фергюсон заявил журналистам, что очень рассчитывает на восстановление дееспособности обвиняемого. Врач, который проводил обследование для сегодняшнего слушания, считает прогноз восстановления очень хорошим. И я полагаюсь на его мнение. Думаю, прогноз благоприятный. И мы увидим, как он предстанет перед судом вскоре. Конец цитаты, сказал он. У Брауна ранее были аресты, другие проблемы с законом и, разумеется, нарушение психики. Его адвокаты в мае заявляли, что он страдает серьезным психическим заболеванием. И отмечали, что специалисты Департамента юстиции Соединенных Штатов, а также Федерального бюро тюрем пришли к выводу, что его состояние не позволяет ему участвовать в федеральном уголовном процессе. Накануне заседания адвокаты Брауна передали в суд письмо, написанное им самим. В этом письме, которая фигурирует в материалах дела, Браун написал следующее. Я процитирую. «Я хотел бы сообщить суду, что у меня чрезвычайная ситуация с моим телом. Кто-то имеет полный доступ к моему телу и управляет мной против моей воли. И правоохранительные органы отказываются это расследовать. Это требует расследования. Когда я описывал технологию, которую кто-то использует, мне ошибочно поставили диагноз шизофрения». Конец цитата, говорится в письме подсудимого.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс на закрытом слушании в Конгрессе рассказал, что Джеффри Эпштейн пытался оказывать на него давление, используя сведения об уличной жизни, сообщает сегодня The New York Times. 11 июня Гейтс выступил с заявлением перед Комитетом по надзору Палаты представителей. Члены комитета расспрашивали его о контактах с Эпштейном. Слушание проходило за закрытыми дверями. Комитет изучает то, как Департамент юстиции вел расследование, касающееся Эпштейна и его окружения. Представитель Гейтса ранее передал журналистам текст его заявления. Ожидалось, что слушание продлится около 3 часов. В своем выступлении Гейтс повторил, что сожалеет о любых связях с Эпштейном, но при этом он заявил, что никогда не видел, чтобы тот совершал какие-либо преступления. Он также подчеркнул, что сам никогда никому не причинял вреда. Конец цитаты. Информация о контактах Гейтса с Эпштейном начала появляться вскоре после того, как в 2019 году Эпштейном арестовали федеральные власти по обвинению в сексуальной эксплуатации. Эти сведения ударили по репутации Гейтса, сыграли роль в распаде его брака и привели к тому, что его благотворительный фонд в этом году инициировал независимую проверку его связи с Эпштейном. В моей работе репутация – это основа для партнерства, которое позволяет спасать жизни. Встречи с Эпштейном стали серьезной ошибкой и поставили эту работу под угрозу. Его поведение полностью противоречило всему, что я делаю, чтобы мир стал местом, где у каждого есть шанс на здоровую и продуктивную жизнь. Конец цитаты, сказал Гейтс. Контакты Гейтса с Эпштейном начались в 2011 году, примерно через 3 года после того, как финансист в Флориде признался по делу об увлечении несовершеннолетней в проституцию. Это признание стало результатом соглашения с федеральными прокурорами, которое фактически остановило расследование обвинение в том, что Эпштейн на протяжении длительного времени сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девушек, некоторым из которых было не больше 14 лет. Гейтс заявил, что познакомившись с Эпштейном в 2011 году, он должен был внимательно отнестись к информации о нем. «Я знал, что у Эпштейна были проблемы с законом, но не понимал масштаб совершенных им преступлений. Я согласился на знакомство, не проявив той осторожности, которая была необходима». Конец. Это сказал он. До 2014 года Гейтс несколько раз встречался с Эпштейном. В основном они обсуждали возможность создания так называемого донорского фонда, благотворительной организации, имеющей налоговые льготы. Эпштейн также обсуждал этот проект с банкером J.P. Morgan Chase и рассчитывал получить вознаграждение за свое участие. Однако фонд так и не был создан, и к концу 2014 года разговоры об этом практически прекратились. Гейтс заявил, что уже после разрыва отношений узнал, что Эпштейн пытался использовать его семейные проблемы, чтобы оказывать на него давление. По его словам, Эпштейн редко собирал личную информацию о людях, с которыми имел дело, чтобы дать понять, что располагает компрометирующими сведениями. Как теперь видно из опубликованных материалов, Эпштейн пытался использовать информацию о моей неверности. Конец цитаты. Так и говорится в заявлении Гейтса. Напомню, что Комитет Палаты представителей уже опросил ряд людей из окружения Эпштейна, включая бывшего президента нашей страны Билла Клинтона и владельца крупной розничной империи Лесли Векснера. Также запланированы беседы с Джеймсом Стелли, топ-менеджером Уолл-стрит, который долгие годы был главным сотрудником Эпштейна в J.P. Morgan Chase, и миллиардером Леоном Блэком, который заплатил Эпштейну 170 миллионов за консультации по налоговым и наследственным вопросам. Ведет следствие.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В штаб-квартире Министерства обороны нашей страны в Арлингтоне заблокированы несколько этажей в коридоре из-за инцидента с опасными материалами. Об этом сообщила CNN, ссылка на три источника. Только поступали первые сообщения об этом инциденте. По словам собеседников, в комплексе Пентагона изолированы с 4 по 7 коридоры на этажах, со 2 по 5 этажи. Персонал оттуда эвакуировали. Еще один источник рассказал, что находящиеся в зоне сотрудники полиции одеты в противогазы и в полные комплекты химической защиты. В сообщении разосланном службой безопасности Пентагона говорилось, что была обнаружена проблема с качеством воздуха и требуется дополнительная проверка, которая может занять от 1 до 2 часов. Представитель Пентагона Шона Парнелл подтвердил, что внутренние системы здания зафиксировали проблему с качеством воздуха, и министерство выполняет стандартные протоколы защиты, включая распоряжение оставаться на местах в затронутой зоне. Конец цитаты, сказал Парнелл. Но и позже источники CNN сообщили, что тревога оказалась ложной.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Международные новости. Президент Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на четверг удары по Ирану в связи с успехом переговоров с Тегераном и намекнул на скорое подписание мирного соглашения. Я цитирую. В связи с тем, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и одобрено, я как президент Соединенных Штатов отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки Ирана. Обсуждения и заключительные пункты были одобрены всеми заинтересованными сторонами, включая Соединенные Штаты, Израиль, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и другие, как в концептуальном, так и в детальном плане. Морская блокада будет оставаться в силе до завершения этой сделки. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время. Конец цитаты, добавил Трамп. Ранее Трамп заявил, что в ближайшие часы Иран подвергнется мощному удару со стороны Соединенных Штатов, а в обозримом будущем весь нефтегазовый рынок перейдет под американский контроль. Последние два дня Соединенные Штаты и Иран обменивались ударами. И Соединенные Штаты нанесут по Ирану, чьи ВМС, ВВС, радары, системы ПВО и практически все остальные средства обороны, а также большая часть наступательного потенциала уже уничтожены. Очень мощный удар этой ночью. А в обозримом будущем мы возьмем под контроль остров Харк, а также другие объекты нефтегазовой инфраструктуры и установим полный контроль над их нефтяным и газовыми рынком, примерно так же, как мы сделали это в Венесуэле, что приносит отличные результаты как в Венесуэле, так и Соединенным Штатам Америки. Конец цитаты, так и продолжил Дональд Трамп. Это заявление было сделано после того, как центральное командование, то есть Синтком, подтвердила удары по третьему за неделю судну в Оманском заливе. По утверждению американских военных, ходящее под флагом Гвинеи-Бисау судно «Джавер» нарушило установленную Соединенными Штатами блокаду иранских портов в районе Армузского пролива. Ну а что еще интересного нам расскажет Дональд Трамп на конференции?
2: Господин президент, вы сегодня утром написали об Иране. Вы сказали, что он слишком долго тянет с заключением соглашения. Я хочу убедиться, что правильно вас цитирую. Вы сказали, что теперь им придется за это заплатить. Что вы имели в виду? Ну, мы будем нападать на них, нападать очень жестко. Вы предполагаете бомбардировки? Ну да, мы будем их бомбить. Исходя из ситуации с вертолетом, я думаю, что у нас есть на это право. Но вы знаете, они сбили совершенно невероятную, действительно ли, невероятную машину. Они сначала утверждали, что это не они сделали, а потом признали, что это они сбили наш вертолет. Но у нас есть бомбы, да? У нас много бомб. Им повезло, что бомба там не взорвалась, да? Эта бомба застряла в вертолете, она не взорвалась. Она загорелась, но не взорвалась. Просто эти два парня, они умели летать, но им очень повезло. А потом у нас был беспилотный катер, идущий очень-очень быстро, со скоростью, на которую мы не хотели бы ехать с такой скоростью. Наверное, потому что поэтому он и беспилотный, да? Но они спаслись. Оба человека спаслись. Пилоты в порядке. Слушайте, я работаю с Ираном уже несколько месяцев, и они должны подписать это соглашение. Они обязаны подписать это соглашение. Это хорошее соглашение, оно не дает им права на ядерное оружие. На самом деле оно полностью запрещает им когда-либо обладать ядерным оружием. Это... И они просто вот это... Бум-бум-бум. Я не знаю, что они делали. Так что они открыли огонь. Они стреляли по нашему вертолету. Кстати, очень дорогому вертолету. Но гораздо важнее то, что эти двое пилотов, к счастью, в порядке. Но спасение было потрясающим. Если вы когда-нибудь увидите видео, вы не поверите, каким крутым было спасение. У нас оборудование невероятное. Послушайте, у нас самая сильная армия в мире. И я дал им передышку по просьбе Пакистана. Фельдмаршал и премьер-министр Пакистана замечательные люди. И мы не дали им вступить в войну с Индией, кстати. У них была бы там же ядерная война, кстати. Но они стали ко мне дружелюбны, очень дружелюбны. И они близки к Ирану. Они работают с ним, да? Они по-прежнему работают над тем, чтобы заставить их поступить правильно. Но мы хотим соглашение, которое будет иметь смысл. Мы хотим сделку, которая работает. Мы не хотим просто соглашение Барака Хусейна Обамы, СВПД. Худшее соглашение. Это был путь к ядерному оружию для Ирана. Полная противоположность будет у нас. Знаете, мне нравится, когда по телевизору говорят, о, им следовало сохранить эту сделку Обамы. Во-первых, она уже закончилась. Она уже... Уже все, это была краткосрочная сделка, и она была путем к ядерному оружию. А у нас будет ядерная сделка против ядерного оружия. Вы понимаете, во время его правления они разрабатывали ядерное оружие. Если бы у них было ядерное оружие, не было бы Израиля уже. Просто никакого Израиля не было. Не было бы Ближнего Востока. И они бы точно открыли огонь и по нам. Так что посмотрим, что будет там. Но вчера мы нанесли им сильный удар. И сегодня мы снова нанесем им сильный удар на случай, если вы пропустите это, на случай, если вы не включите телевизор, да? И посмотрим, что будет с соглашением. Мы были очень близки к заключению соглашения, но они продолжают тянуть время. Они продолжают играть с нами, как с лохами. Потому что, знаете, что им приходится иметь дело с некоторыми очень глупыми президентами, да, до этого? И это были глупые люди, мне стыдно это говорить. Господин президент, вы упомянули о гонке за место в Сенате, в штат Мэн. Вы полностью поддерживаете Сьюзан Коллинз. Она имеет вашу полную поддержку и одобрение в своем переизбрании в Сенат. Да, потому что она здравомыслящая женщина. Она вовсе не моя лучшая подруга. Эти ребята мои лучшие друзья. Я с ними лажу. Но она тоже человек здравомыслящий. Она ни разу не пропустила голосование. За многие годы у нее было, наверное, 10 тысяч голосований. 10 тысяч голосований. Она ни разу не пропустила голосование. К сожалению, она иногда голосовала против меня, да? Но знаете, слушайте, она здравомыслящая женщина. И она очень уважаемый человек. Может быть, у нее какая-то другая идеология, нежели у меня. Но этот парень, который против нее выступает, он бандит. Это фальшивка. Он фальшивый бандит. Я заработал кучу денег, вычисляя вот таких вот обманщиков. Это настоящий обманщик. Он плохой человек. Господин президент, вы собираетесь снова нанести удар? Вы думаете о нападении на иранские электростанции или мосты, как вы угрожали ранее? Я не буду говорить об этом вам, но я могу это сделать. Слушайте, у нас самая мощная... Я создал армию с этими людьми, утвердив ее численность, да? Никто не мог представить, что такое возможно. Мы создали армию. Мы многое отдали Украине, да, через Байдена. Много денег, очень много. Но у нас... Мы в отличной форме. У нас много складских мощностей. Он отдал много чего, да? Если вы посмотрите, знаете, что произошло? Когда я уходил, наши запасы были полны. Он отдал, он все растранжирил. Теперь я продаю это Европейскому Союзу, они передают это в основном Украине. Но у нас самая сильная армия в мире вообще. Самая сильная. И иногда вам приходится ее использовать. И мы должны помнить. И когда люди слышат это, Иран просто не может иметь ядерное оружие. У него его не будет. Это просто. Они уже согласились с этим. Все, что им нужно сделать, это начать подписывать документы. Все уже полностью согласовано. У нас есть полностью согласованный документ, но они тянут и тянут. И я говорю, ну хорошо, давайте дадим им еще пару дней. Они тянут время. Потому что это значимый документ. Они знают, что когда они подпишут его, это будет иметь большое значение. Сделка Обамы, СВПД, один из худших, один из самых глупейших документов, которые я когда-либо видел, да. Когда вы встретитесь с руководителями технологических компаний по поводу участия правительства в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом? Про искусственный интеллект? Ну, я вам так скажу. У нас будет встреча с ними. Это потрясающая отрасль. Она больше, чем любая отрасль, которую кто-либо когда-либо видел. Мы значительно опережаем Китай. И знаете, тот, кто будет лидировать в искусственном интеллекте, в значительной степени будет лидировать во всем мире. Настолько это великая сфера. И я очень скоро проведу встречу с 12 или 15 ведущими руководителями по искусственному интеллекту. И мы говорим о том, чтобы отдать что-то обществу. И если мы это сделаем, общество станет очень богатым, люди в нашей стране, потому что речь идет именно о таких деньгах. Я думаю, что они это сделают. Я думаю, эти компании будут готовы поделиться с американским народом. У меня два вопроса. Во-первых, президент Турции Эрдоган продолжает угрожать Израилю. Считаете ли вы, что существует вероятность конфликта между Израилем и Турцией? И будете ли вы продавать F-35 Турции? Ну, как вы знаете, он мой очень хороший друг. Мы очень хорошо работали вместе с Эрдоганом. Мне он очень нравится. Я не должен этого говорить, потому что пресса скажет, ой, ему нравится Эрдоган. Да нет, он чертовски хороший лидер и сильная личность. Он сильный человек. Я об этом вообще не слышал. Если бы услышал, то я бы позвонил ему и, думаю, убедился бы, что все между ними в порядке. Я не думаю, что это произойдет с Турцией. По крайней мере, пока я президент. Потому что он уважает меня, я уважаю его. Но помимо этого, у нас хорошие дружеские отношения. Так что посмотрим. А второй вопрос. Помимо мира на Ближнем Востоке, что вы пожелаете себе на день рождения? О, на день рождения. Я пойду на шаг дальше. Мир во всем мире, хорошо? Мир во всем мире. Не на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Господин президент, в 12-м округе есть кандидат от Демократической партии в Конгресс штата Нью-Джерси. Его зовут Адам Хомли. У него есть связи со слепым шейхом. И мне было бы интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Ну, хорошо. Вы говорите, ужасно. Я видел это. Ну, слушайте, сейчас он пытается сказать, что, ой, я вроде его знал, там не знал. Они были очень хорошими друзьями. И если вы посмотрите, вернетесь назад и посмотрите, что происходило в тот период времени, да? Он был свидетелем на его суде. Это было положительное свидетельство в его пользу. Он сказал самые ужасные вещи. Опять же, обрушил Всемирный торговый центр. Признался, что обрушил Всемирный торговый центр. Я думаю, что это еще один случай, если вы посмотрите. На самом деле, я думаю, что тот случай в Мэне хуже, потому что он просто откровенная свинья. Он как свинья, я наблюдал за ним пару раз. Это свинья просто. Вот кого он мне напоминает. Знаете, я придумываю людям хорошее прозвище, они приклеиваются к ним. Я не хочу, чтобы к нему свинья приклеилась, он будет расстроен. Да? Господин президент, 1 июля приближается быстрыми шагами. Насколько вы уверены, что сможете продлить соглашение с Канадой? И чего вы еще ожидаете от Канады на данный момент? Ну, я не собираюсь его продлевать. Знаете, я заключил сделку, и главная причина, по которой я заключил сделку, заключается в том, что НАФТА была худшим торговым соглашением, которое я когда-либо видел. И я улучшил его, но у меня было право расторгнуть его. И знаете, с НАФТА у нас не было права расторгнуть его. Мне пришлось убедить сенаторов одобрить это. Это было непросто. Конгрессменов тоже. НАФТА не было положения расторжения. Так что я никогда раньше этого не говорил, но я вам расскажу, о чем я думал, да? НАФТА была катастрофой для нашей страны. Это, безусловно, худшее торговое соглашение, когда-либо заключалось. Вы знаете, там были опечатки даже. Они должны были их исправить. Но они так их и не исправили, когда договор был подписан, да? Они знали, что там были опечатки в тексте. Это существует определенная процедура. Вы заявляете о своей претензии, знаете, получаете исправление. У них были опечатки в процентах. Или, может быть, кто-то приписал, да? И так продолжалось годами. И они никогда не публиковали. Это ужасно. Все против нас. Так что, вероятно, это были и не опечатки вообще. НАФТА была худшим торговым соглашением, которое у нас когда-либо было. USMCA сделали одну вещь, которая мне очень понравилась. Через 6 лет оно подлежит продлению. И я не знаю, буду ли я его продлевать, потому что, честно говоря, Соединенные Штаты обходятся гораздо лучше сейчас, да? Слушайте, нам не нужно ничего, что есть у Канады. Нам не нужно, что есть у Мексики. Нам нужно, что у нас есть. И им нужно, что у нас есть. И они должны относиться к нам лучше. С Мексикой и Канадой у нас торговый дефицит. У нас должен быть профицит с ними. Нам не нужны их автомобили, нам не нужна их древесина, нам не нужна их энергия. Нам ничего не нужно из того, что у них есть. Так что главное, что я получил, это была гораздо лучшая сделка, чем НАФТА. Намного, намного лучше. Это хорошее соглашение, да? Но это отличное соглашение по одной причине. Оно дает право расторгнуть договор. И кто бы мог подумать, что, знаете, они просто не хотели этого в течение 4 лет, когда я был президентом. Так что теперь они сделали так, чтобы я не стал президентом вообще. И они сфальсифицировали выборы. И они сфальсифицировали вторые выборы, да, знаете, да? Большинство из вас знает, что там было. Теперь это уже доказано. И со временем у нас будет больше доказательств. У нас есть вещи, которые вы вообще не поверите. Когда мы обнародуем полные файлы, вы не поверите, насколько сфальсифицированы были вторые выборы 2020 года. Но кто бы мог подумать, что это произойдет во время моего второго срока, да? Это большое спасибо. Так что было очень важно, что мы это сделали. Так что мы с ними общаемся, да? Посмотрим, что мы предпримем. Господин президент, перед тем, как вы пришли на эту встречу, вы написали о том, что Билл Полти приступит к работе раньше срока, и он собирается сократить штат разведки. Да, вы знаете, многие хотели этого сокращения, а многие не хотели. Многие считали, что там дублирование позиций есть. Думали, что там дублирование. Он проделал великолепную работу в Фэнни Мэй. И знаете, возьмите Фредди Мэк, Фэнни Мэй. Их стоимость значительно выросла с тех пор, как он возглавил их. Вы знаете, у меня было право продать это. Это как бизнесы. И в мой первый срок ко мне пришла группа, желающая это купить. И они предложили мне ровно 10% от того, что сейчас стоят эти две компании. И я не хотел этого делать, потому что я не хотел выглядеть глупо, когда они перепродали это через год бы за сотни миллиардов долларов дороже вообще, да? Поэтому я оставил это у страны. И я назначил его руководителем, как только пришел сюда. И он проделал великолепную работу. Может, теперь это стоит $1 триллион. Я не знаю сколько, да? Умные люди — это умные люди. Я всегда говорю, что лучше быть умным, чем опытным. Но опыт тоже хорош, да? Я бы сказал так. Он пробудет на этой должности недолго, пока мы выберем кого-то другого. Мы проводим собеседование уже с 5 разными людьми. Они все разные, хорошие. И мы кого-нибудь туда поставим. Но люди хотят сокращений в разведке. Сенаторы и члены Конгресса, я думаю, все хотят сокращения штата. И многие люди, я думаю, я не буду за Тодда говорить, но я уверен, что это кто-то. Ну, кстати, Тодд великолепен. Я надеюсь, что вы не доставляете ему лишних хлопот, потому что он очень занят. Ему не нужны глупые люди, которые спрашивают, почему ты не получил более высокую оценку в том или ином колледже. Он высокообразованный человек. Он великолепным студентом был. Он великолепен во всем, что он делает. Почему он не получил 4 с плюсом, да? Понимаете, они будут придираться к нему, какие оценки он получил, да? А другой может быть бандитом просто, и они оставят его в покое, не будут у него задавать вопросов никаких. Вы знаете, что нормальное об этом бандите, который в Мэне? Он просто худший из всех. И я надеюсь, что республиканцы будут использовать его в качестве вашего знаменоносца просто, да? Когда они говорят, Эрик, нам не нравится, как ты сегодня одет, это неприемлемо, да, или там что-нибудь такое. И вот все, что вам нужно сделать, это указать на того, кто у них бандит там в Мэне избирается. Так что, ну вот так и будет. Он великолепно справится, он пробудет там недолго. Его заменят на кого-то, кто будет занимать эту должность на постоянной основе, да? Демократы говорят, что они заблокируют его кандидатуру. Ой, мне плевать, что они говорят. Это дурократы, не демократы, это дурократы, это тупые люди. Ну, они шантажируют нас постоянно. Я сегодня сказал этим ребятам, что мы не можем этого позволить. Они так поступали, они делали это много раз. Мы не можем позволить. Мы сегодня подписываем, это потрясающе, что они пытались нас шантажировать. И в конце концов, они теряли огромную поддержку, потому что они шантажировали нас вопросами закона и порядка. Они просто шантажировали нас законом и порядком. А в вопросах закона и порядка люди, они не могут победить, демократы. Люди хотят закона и порядка. И этим мы занимаемся, и в конечном итоге они не выдержали давления. Мы не можем позволить шантажировать нас. Что завтра? Чемпионат мира начинается завтра. Это будет самый успешный чемпионат мира в истории. Они никогда не продавали билетов в таких количествах. Они никогда не продавали столько билетов так быстро. Это удивительно, потому что вы не думаете о футболе, сокер, да, мы говорим? Да? Мы говорим сокер. Вы не думаете о футболе в этой стране. Это самый успешный чемпионат. Я с Джани сегодня утром разговаривал с директором FIFA. Он босс там, фантастический. Он сказал, что ничего подобного того, что происходит сейчас, еще не было. Из-за этого успеха некоторые люди боятся, что будет все труднее и труднее получить визы для въезда в страну. Мы работаем над этим очень хорошо, чтобы убедиться, что в нашу страну приезжают нужные люди. Господин президент, вы собираетесь поехать на чемпионат мира? Да, поеду, поеду. Господин президент, вас беспокоят последние данные по инфляции, которые появились сегодня утром? Да, мне нравятся великолепные цифры. Мне нравится инфляция, знаете почему? Потому что как только эта война закончится, и вы знаете, я теперь могу раскрыть секрет. Вы этого не знали, это впервые, внимание. Мы взяли миллионы баррелей нефти. Никто об этом не знает. Вы знаете, кто об этом не знает? Иран до сих пор. Мы взяли на днях 22 судна, поздно ночью, без огней, потому что у них нет радаров, мы все разнесли у них там нахрен. Мы уничтожили. Вот почему нефть стоит $85 за баррель. Послушайте, посмотрите сами. Когда я это сделал, я сказал, слушайте, единственным минусом будет то, что мы ударили по лучшей экономике, которую мы когда-либо имели, да? И я сказал своим людям, там, Скотту, Гаварду, Питту, всем им. Тот там был. И я им говорю, единственное, что нам нужно сделать сейчас, мы только что достигли самого высокого уровня фондового рынка в истории. Самые высокие показатели пенсионных счетов, 401k, все шло великолепно. Я говорю, мне очень не хочется так с вами поступать, ребят, но Иран очень скоро получит ядерное оружие, и мы должны нанести удар. Так что мы нанесли по ним удар с помощью бомбардировщиков Би-2, что потребовало большого мужества. Операция была полным успехом. Мы их разгромили. Это было сложно. Но теперь нам нужно было сделать вторую ходку. Я говорю, вы знаете, плохо то, что по прогнозам экспертов фондовый рынок сильно упадет, примерно на 25%. Но это будет того стоить, понимаете? Для меня это стоило того, чтобы Иран не имел ядерного оружия. И еще одно. Нефть подорожала бы до $250 за баррель. Но она стоит 85. И это удивительно.
1: Это слова Дональда Трампа, которые некоторых шокировали на его конференции, когда он отвечал на вопросы журналистов. Теперь он отвечает на вопросы уже в прямом эфире сегодня, спустя несколько часов.
2: Господин президент, правильно я понял, сейчас это почти ультиматум, на данном этапе переговоров больше не ведется. Вы долго с ними церемонились, вы дали им 2 недели, и теперь они должны принять сделку, которую вы им предложили, которую вы пытались заключить в духе доброй воли, или все пойдет по-своему, и люди Ирана смогут быть освобождены скоро. Это то, что происходит прямо сейчас? Но это может произойти, если мы хотим продолжать. И знаете, сделка очень хорошая сделка. Проблема с этой сделкой в том, что она может стать величайшей сделкой в истории. Они могли бы взмахнуть белым флагом капитуляции.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Вы это видите сами. Слушайте, все значительно снизилось. Их атаки очень незначительные. Они все закончены, они кончены. И тем не менее, фейковые новости точно так же, как и во время выборов. Фейковые новости повсюду говорят: «О, Иран так хорошо справляется, а Трамп ужасен». Я смотрел это вчера, одну из передач. Я давно не смотрел эту передачу. Этот фальшивый Джо Скарбора, он говорил о том, как хорошо дела идут у Ирана. Я говорю, откуда они доберут вообще? Это просто безумие. Но вы знаете, за кулисами Иран, я вам скажу, они даже сами не будут это оспаривать. Хотя, вероятно, оспаривали бы, потому что, ну, это имеет смысл с точки зрения пиара. Они очень хороши в пиаре, но не хороши в боевых действиях. Я посмотрел, и, слушайте, я должен вам сказать, они не могут поверить в то, какую прессу вообще они получают сейчас, что о них пресса пишет наша. Они не могут в это поверить, насколько это хорошо для них. Они мне говорят: удивительно, как хорошо о нас пишут в ваших газетах. На самом деле у нас не так все и хорошо. Они ведут с нами переговоры, чтобы заключить сделку. Им это тяжело, потому что, ну, они гордые, очень гордые. Они были задирами Ближнего Востока в течение 47 лет, були. Они обманывали наших президентов и другие страны тоже в течение многих лет. Они выставили Обаму идиотом. СВПД — это одно из худших соглашений, которые я когда-либо видел, помимо НАФТА, торгового соглашения НАФТА, которое, возможно, было худшим соглашением когда-либо заключенным. Но СВПД — это был путь к ядерному оружию для Ирана. Мой путь — это путь к отсутствию ядерного оружия у Ирана. Они не могут иметь ядерное оружие. Там сказано, что вы не можете иметь ядерное оружие, у нас не будет. И им это не понравилось. Это было недостаточно жестко, потому что там было сказано разрабатывать ядерное оружие. Вы не можете разрабатывать. А я говорю: нет, давайте добавим туда, чтобы запрещено было и покупать, и приобретать. Они спорили со мной по этому поводу целый день, а потом тоже согласились, да? Нельзя ни разрабатывать, ни приобретать ядерное оружие. Никак. Так что это мы добились всего. Но пресса освещает это просто безумно. Что бы я ни делал, пресса все равно скажет, что это была великая победа для Ирана. Эти люди... Господин президент, это у них трампофобия. Да, господин президент, но наши зрители смотрят Fox, и поэтому они видят, как мы это все освещаем. Они не читают Нью-Йорк Таймс. Но мы знаем, что вы уничтожили их системы ПВО, их радары, их флот лежит на дне океана. Мы знаем это на 100%. Мы знаем, что Америка выигрывает эту борьбу. Но когда они уничтожают или сбивают один из наших вертолетов «Апачи», и мы наносим удары по иранским целям, а затем они запускают ракеты по нашим базам в Бахрейне, в Кувейте и в Иордании, мы должны дать отпор. Так что, когда вы говорите, что не думаете, что у Америки есть желание делать то, что мы видим сегодня вечером, я думаю, что у нас оно есть. Я думаю, что мы готовы к этому, потому что вы сказали. Ну, изи, часть проблемы в том, что они читают фейковые новости. Слушайте, Fox — это здорово, хороший канал, да? Все ведущие на Fox великолепные. Шон, Джессика, Лора. Слушайте, все великолепные ведущие. Все до единого. Каждый ведущий был великолепен. Вы, ребята, потрясающие. И Трей Янгс — суперзвезда. Слушайте, он великолепный журналист. Я, кстати, не знаю Трена Янгса. Он освещает события из Израиля так точно, что смотреть это просто великолепно. У него потрясающий уровень энтузиазма. Но точность просто потрясающая. Я только что видел его в вашей программе, и я говорю: вот именно это и происходит. И я говорю: вот-вот, он абсолютно прав. Я не говорю, что хочу преимущества или недостатков. Я просто говорю, я просто правду говорю. Просто говорите правду. И все равно общественность сказала бы: вау, какая замечательная ситуация, ведь мы останавливаем очень злобную нацию, которая убила тысячи наших людей, без ног, без рук, с разбитыми лицами. Вы знаете, они сделали с помощью придорожных бомб что? Они, ну, вы знаете, да? Сулеймани, которого я убил. Но Сулеймани был их главным генералом, это был блестящий генерал, злобный. Это злобный гений, злобный человек, но он был блестящий генерал, жестокий генерал, и он был отцом придорожных бомб. И они отправляли их тысячами. И каждый раз, когда вы видите солдата американского без ног или без рук, или не только, это Сулеймани. 95% это Сулеймани. И я позаботился об этом. Так что я это сделал. И теперь Иран находится в очень, я думаю, в крайне невыгодном положении. У них нет выбора. Моя аналогия, господин президент. Все пишут об этом неверно, понимаете? У нас фейковые новости. Но, вы знаете, фейковые новости, да? Мне кажется, это ваша стратегия похожа как на анаконду. Вы медленно вы разговариваете с ними, но медленно душите. Да, я разговариваю с ними. Слушайте, я бы хотел заключить сделку с ними прямо сейчас. Ведь осталось меньше 4-3 недель, потому что, знаете, как только это будет сделано, можно будет идти дальше. Но я не уверен, что Америке хватит решимости пойти на то, что я бы очень хотел сделать. И вы помните, что в Ираке я говорил: не вступайте туда. Но они вступили, они совершили большую ошибку. Этого никогда не должно было произойти. Знаете, эта война...

0: 10 лет унесла жизни десятков тысяч людей, миллионов людей с обеих сторон. Миллионов людей. Об этом никто не сообщает вообще. Мы потеряли 13 солдат в двух войнах сейчас, вот недавно. В Венесуэле вообще никого не потеряли, просто захватили страну. А в Иране мы потеряли 13 человек. Во Вьетнаме мы потеряли сотни тысяч человек за 19 лет. Никто об этом не говорит, они говорят, вы там были 3 месяца. 3 месяца! Знаете, они сходят с ума, потому что я был там всего 3 месяца, я опустошил их страну за 3 месяца. А что будет дальше? Да слушайте, Брайан, они говорят, вы обещали, что уйдете оттуда быстрее. Но сейчас ситуация гораздо сложнее, потому что мы справились лучше, чем кто-либо мог ожидать в таких условиях. Слушайте, мы были во Вьетнаме 19 лет и не справились с задачей, потому что, честно говоря, у нас не было правильного руководства в стране. Если бы это был я бы закончил ту войну за 3-4 месяца. Но победа здесь означала бы полную капитуляцию. И единственное, о чем мы вчера упомянули, это то, что следующими будут мосты и электростанции. Это мы их будем взрывать дальше? Да, но я бы предпочел этого не делать, потому что то, как вы это сделаете, люди будут страдать, понимаете? Вы упоминали воду, опреснительные установки. Отключение воды — это действительно сокрушительный удар для нации. Я мог бы сделать это за минуту. Отключить воду. Какое же тогда ваше послание иранскому народу? Ну, проблема в том, что люди не смогут пить воду. А что вы скажете иранскому народу? Я не хочу этого делать. Мое послание иранскому народу заключается в том, что они боятся, потому что у них нет оружия, а у другой стороны оно есть, у этих террористов. И когда они устраивают митинги, люди обычные в них стреляют. Они повесили борца и его двух друзей. Они повесили их на кране, поверите или нет. Он еще жив был. Очень известный борец. И они убили, по крайней мере, 40-50 тысяч человек. И люди боятся, знаете, когда на вас направлен автомат, и когда 4 снайпера на 4 разных зданиях стреляют вам в голову, трудно проводить митинги, понимаете? Это не такой митинг, где вы хотите оружие взять. Один упал, второй упал, да? Я не могу винить этих людей за то, что они боятся выходить. Но кто их за это осудит? У них нет оружия. Кто вообще? Так вы можете дать им оружие, господин президент? Но мы кое-что им отправили, и, честно говоря, мы очень разочарованы в курдах. Курды нас подвели, они забрали это оружие. Я не согласился с этим решением. Знаете, я говорил, нет, я не верю, что они его доставят, да? Но они оставили его себе. Я это позор просто. Но я запомню курды. Это я запомню. У них есть немного оружия, но, знаете, у них нет вооружения. Слушайте, даже если у них было бы немного, они бы замерли от страха, потому что здесь все по-другому. Это не так, как у нас в стране, понимаете? Если на них кричать, понимаете, где-то бушует жестокая группа людей, если полиция на них кричит, они в итоге разделяются полицейскими, понимаете? Они разбегаются, да? Они забирают его значок у полицейского, кидают в него кирпичами, да? А в Иране дают ему медаль, понимаете? У нас просто все по-другому.
1: Это было интервью нашего президента каналу Fox News сегодня, в то время, когда ситуация с Ираном то обостряется, то наоборот становится все более и более позитивной. Ну и так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Daily Медуза. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом, жарко в Филадельфии и иногда могут быть грозы. Например, в пятницу будет самый жаркий день, когда воздух прогреется до 95 градусов по Фаренгейту, а во второй половине дня могут быть грозы в отдельных районах при сильном западном ветре. Ну и жаркая погода сохранится примерно до понедельника. В Портленде и районе Большого Сиэтла началось настоящее лето. В Портленде уже возможны 90 и за 90 градусы грядущий уикенд, и, возможно, самым жарким днем будет понедельник, когда и вовсе будет под 100 градусов по Фаренгейту, но синоптики в последние часы прогнозируют, что будет не только солнышко, но и будут облачка, значит, что, скорее всего, 100 градусов точно не будет. В районе Большого Сиэтла еще есть больше вероятность того, что не будет никаких и не только 100, но и 90 градусов по Фаренгейту, но около 90 градусов вполне. 8,6-8,7 таков прогноз синоптиков на грядущий уикенд и на понедельник. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guests, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

0: Я буду проповедовать на тему, которая называется «Проявление Божьего присутствия». Мы начинаем с вами новую серию проповедей, где мы будем говорить о Божьем присутствии. Скажу, что это обширная тема, в Писании много о ней говорится, мы посмотрим, как она проявляется, что значит ее искать, каковы результаты Божьего присутствия. И вначале хотел бы, наверное, поделиться о том, что внутри переживаю иногда вот бремя такое, особенно перед какой-то темой. И это вот одна из них, когда я понимаю, что говоря эту тему, мы затронем некоторые аспекты, которые будут ломать наши устои. Кому-то будет некомфортно слышать некоторые вещи. И я всегда думаю: Господь, ну неужели я должен об этом говорить? Ну почему нельзя говорить на какие-то нормальные темы, с которыми все давно согласны? Но я, друзья, чувствую это побуждение в духе, и сегодня, я думаю, мы с вами поговорим о очень серьезных вещах. Иногда в церкви мы слышим подобные заявления. Самое главное – это Божье присутствие. Наша цель – искать Его присутствие. И в Его присутствии все меняется. Дух Святой, приди. С одной стороны, это хорошее намерение. С другой стороны, в Писании мы читаем, что Бог везде. И Дух Святой уже пришел. И Он в нас. И где двое или трое собраны, там Я среди вас. И вопрос возникает, возможно, мы не поняли Писание, или какого присутствия мы ищем, если оно уже среди нас? И вообще, что такое Божье присутствие? Где и когда его нужно искать? Каковы наши ожидания и вообще зачем оно? В чем смысл? Я думаю, что я вам насыпал достаточно вопросов, а теперь давайте попробуем разобраться. Итак, определение на экране, что такое Божье присутствие. Это реальность самого Бога среди людей. Оно присутствует везде и всегда, но в разных измерениях или проявлениях. Иногда оно проявляется особенно и сверхъестественно, а обычно действует тихо и незаметно. Присутствие Божье – это не просто эмоции или переживания, а Божья близость, которая углубляется через личные отношения с Ним. И если человек ищет Бога сердцем, его присутствие приносит в жизни человека добрый плод. Итак, Божье присутствие очень ценно. Оно, друзья, несет откровение, оно несет прозрение, оно несет преображение, когда мы приходим в Божье присутствие и получаем что-то с помощью Его Слова. Иногда мы можем читать Библию, находиться в служении, но когда приходит вот это прозрение, часто это вот это как раз соприкосновение. Его присутствие, оно иногда пронзает наше сознание, Его Слово проникает очень глубоко. Говоря о Божьем присутствии, иногда проблема возникает в том, как мы его интерпретируем, как оно выражается на основании наших ожиданий. И иногда мы его понимаем однобоко. У нас есть свои шаблоны. Это на основании моего опыта, на основании нашего субъективного мнения. И вот почему иногда происходят такие вопросы: Божье присутствие есть или его нету, Дух Святой действует или он не действует, по мнению кого-то он не действует, по мнению кого-то он действует. Вот давайте попробуем разобраться, что мы имеем в виду. Начнем мы с того, что мы поговорим о гранях Божьего присутствия. У вас на экране есть три пункта. И эти три пункта, они уже сложны для понимания, как это все можно вместить, как можно все объяснить, Бог и там, и здесь, и по-разному, и как-то одновременно, как это? Вот да, друзья, вот в этом и сложность этой темы. Итак, грани Божьего присутствия. Первое – это то, что Он вездесущ.
1: Второе. Бог обитает в верующих людях. И третье. Иногда Он являет свое присутствие. Давайте по порядку. Итак, первое, Бог вездесущ. Читаем Псалом 138, там написано, «Куда пойду я от Духа Твоего, от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, и Ты там, сойду ли в преисподнюю, и Ты там?» То есть, главный вывод, то, что Бог везде. От Него невозможно скрыться, от Него ничего нельзя утаить. Он знает наши мысли, Он знает наши мотивы. Деяние 7 глава написано, Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Интересно. Небо престол мой и земля подножье ног моих. Бог не ограничивается только определенным местом или храмом. Да, храм или церковь в нашем понимании это место, куда приходят все целенаправленно для поклонения Богу, и это правильно, и это хорошо. Но параллельно важно не пропустить, что Бог везде. То есть Он не только в рукотворенных храмах, построенных зданиях. Он и в траке, и на кухне, и на работе, и в спальне, и в Африке, и в Европе, везде одновременно. Небо престол мой, земля подножье ног моих. Представьте себе величие Бога. Мы, как люди, наверное, муравьи, даже неподходящее слово, да, в глазах, песчинки, наверное. И тем не менее, Он нас любит и на нас обращает внимание. То есть, Он вездесущ, значит, Он везде, но мы не всегда Его физически ощущаем. Но мы воспринимаем это верой. Мы верим в существование Бога. Римлянам написано, что сама природа свидетельствует о том, что Бог есть. Итак, первый пункт – Бог вездесущ, везде, всегда, одновременно. Когда мы говорим о Его присутствии, важно это помнить. Вторая грань Божьего присутствия – Он обитает в верующих людях. Сама идея, что Бог, великий Бог, живет в человеке, это настолько сложно вместить. Но это не моя сегодня тема, чтобы объяснять. Попробую вкратце. 1 Коринфянам 6 глава написано, «Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога? Вы куплены дорогою ценою». Дорогою ценой имеется в виду ценою крови. Люди, которые после того, которые уверовали в жертву Иисуса Христа, они искуплены этой ценой. Ефесянам 4:30 написано, «И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». То есть в нас есть Дух Святой. Каждый рожденный свыше христианин, он имеет Духа Святого внутри. Это происходит в момент перерождения или рождения свыше. Да, это очень сложно объяснить, это очень большая тема рождения свыше. В двух словах, это когда человек признает себя грешным, верою принимает Христа как Господа, Спасителя, и в этот момент Дух Святой поселяется в сердце человека. Человек приобретает другую природу, и эта природа дает верующему способность побеждать грех, жить в свободе от греха, и человек имеет потенциал жить по-другому, стать лучше. Вот почему написано, не оскорбляйте Духа Святого. Это не просто сила, это не просто дары. Дух Святой – это личность, которая живет в нас, и мы оскорбляем эту личность, когда мы своим поведением, своими словами действуем неправильно. Это все равно, что носить ребенка на своих руках и потом как-то материться, ругаться, не знаю, там, курить. И иногда люди говорят, ну, здесь же дети, здесь же ребенок, здесь же личность, так нельзя поступать. Вот примерно параллель можно провести так вот, и Дух Святой, Он в нас, но мы часто забываем и часто иногда Его огорчаем. Еще можно сказать, что это заветное Божье присутствие. Почему заветное? Потому что оно присуще только верующим людям, рожденным свыше. Только в них Дух Святой живет. Вот почему это такая уникальность. Матфея 18:20 еще один такой важный, известный текст. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот еще одна грань Божьего присутствия, где Христос говорит, что Я среди верующих, собранных даже в маленькой группе, во имя Мое, там Я, там есть Мое присутствие. Всегда мы ли Его видим физически? Всегда мы ли Его ощущаем физически? Конечно же, нет. Но мы этот факт воспринимаем верой, что и это тоже Божье присутствие. Он среди нас и здесь, и в церкви, но люди по-разному Его переживают. Иногда мы меряем Божье присутствие по толпе, то есть реакция общества, то есть все должны одинаково реагировать, все должны одинаково переживать Бога и Его присутствие. Но, друзья, но если мы так мыслим, то мы ограничиваем Бога. Я хочу повторить. Если мы меряем Бога по толпе, вот в общем, или по моему субъективному мнению, мы ограничиваем Бога. Почему это мы решили? Что Бог, Он действует или не действует, как я это вот со стороны вот так вот посмотрел, и мне стало все ясно. Мы посмотрим некоторые примеры в Писании, что не все так однозначно, как нам кажется. И когда мы говорим о Божьем присутствии, то у нас своя мера субъективного мнения. И вот здесь, друзья, и начинаются у нас иногда вопросы. Результат зависит часто от уровня зрелости человека, от сезона, который проходит он, и от персональной работы Духа Святого в жизни христианина. Я говорю о результате Божьего действия или Его присутствия в общем собрании. Например, помните, Иисус говорит: «Симон Петр, за кого меня люди почитают? А за кого ты меня почитаешь?» И он ему отвечает, Петр отвечает: «Ты Христос». И он ему говорит: «Не плоть и не кровь открыли тебе это». Но интересно, что Иисус Христос же говорил это толпам. Люди все Его созерцали, Его присутствие. Все слышали это слово. Но почему-то одни поняли, другие нет. Одни поверили, другие нет. В ком-то это открылось, а в ком-то нет. Но были одинаковые проповеди, одинаковые слова. Одинаковое присутствие было. Но Он говорит: но тебе это было открыто. Интересно, такая важная деталь. Получается, что в одном собрании может быть Божье присутствие или может звучать Божье Слово, но кому-то оно не очень интересно. Кто-то может физически присутствовать здесь, но он на своей волне. У него голова забита суетой, и Божье присутствие важно ценить. Ценить. Да, Бог везде, но иногда Бог позволяет всем или индивидуально пережить Его присутствие. Иногда в одном собрании так и получается. Поэтому, когда мы делаем выводы, что сегодня Дух Святой не действовал. Друзья, когда вы слышите подобное заявление, я хотел бы, чтобы мы все поняли, это очень узкое, ограниченное человеческое мышление. Оно ограничивает Бога. Вот сегодня Дух Святой не действовал. Потому что по нашему субъективному мнению у нас есть шаблоны, как оно должно действовать. Основано на моем личном опыте или представлении Бога. Хотя никто, внимание, никто не знает, что на самом деле происходит в сердце человека. Когда человек стоит в собрании, поднимает руки, это факт, что там глубоко и искренне и лично? Или это просто фарисейская форма? А когда человек сидит и кажется, ни слова, вот никакой. А ты знаешь, что происходит у него внутри? Но у нас измерение Божьего присутствия, как будто мы его дозируем, мы его определяем, оцениваем. Или вывод, что сегодня Божьего присутствия не было среди нас, богословски это неверно. Потому что в Писании написано, что Бог среди нас, в нас, где двое или трое собраны, там Я среди вас. И вот уже у нас получается конфликт, как будто мы уже противоречим Как будто мы представляем, когда мы говорим о Божьем присутствии, мы часто представляем одну грань Бога. Вот почему важно, мы сейчас говорим о трех гранях Божьего присутствия. Потому что иногда мы путаемся и сами не знаем, о чем мы спорим, какого присутствия мы ищем, чего мы, что мы имеем в виду. Но проявление Божьего присутствия бывает разное. Поэтому, друзья, нам очень важно понимать, что Бог, Он действует всегда, независимо, мы это чувствуем или замечаем. Иногда бывает, что если чувствуем, значит Бог есть. Если не чувствуем, то Божьего присутствия нет. Это тоже не соответствует Писанию. Потому что Бог, Эммануил, Он с нами, и сие с вами во все дни. Это Писание. Я среди вас, Дух Святой в вас. Это тоже Писание, друзья. Поэтому важно и эту грань усвоить, что Божье присутствие, оно, это настолько глубокая мысль, друзья, это настолько большая тема, не вмещается, я думаю, в человеческий мозг. Как Бог, Дух Святой, может в моем таком ограниченном, несовершенном человеке, как он там может быть? И третья грань Божьего присутствия, это Он являет свое присутствие. Это когда мы можем осязать Его присутствие, видеть, слышать, чувствовать. Мы как люди, мы созданы Богом, и мы имеем чувства, имеем эмоции. И иногда Бог дает нам пережить Бога, ощутить Его. Несколько вот примеров из Писания, например, Исход 19 глава. Моисей заключает завет с Господом, и там Бог являет свою славу, и написано, мы читаем, громы, молнии, густое облако, и весь народ вострепетал. И дальше написано, гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и гора сильно колебалась. Бог явно показывает свою славу, свою мощь, Божье присутствие явлено. Да, оно везде, но здесь оно явлено, представлено в облаке, гром, гора колеблется, мощно, ярко. Важно отметить, что Божье присутствие – это не только позитивные эмоции. Здесь им стало страшновато. Написано «вострепетали». А когда мы говорим о Божьем присутствии, у нас свое представление. Слушай, сейчас все будем радоваться. И так возможно, и по-другому возможно. Еще один пример, Исход 40 глава, написано, что скиния Господня, там тоже сходила Божья слава, наполняла ее. И написано, что ночью и днем перед глазами всего дома Израилева был огонь. Представляете, какое Божье присутствие, которое руководило людьми, оно было видимо и днем, и ночью. И меня просто шокирует. Представьте себе, что эти люди на Бога роптали. Эти люди построили идола, а Божье присутствие среди них в столбе огненном. Как можно, не знаю, там как-то брыкаться, не повиноваться Богу? Как? Ну куда же еще ярче? Оказывается, друзья, что к хорошему можно привыкнуть. Оказывается, что Божье присутствие можно перестать ценить. А еще можно вообще не ценить. И так тоже можно. И так у них получилось. А вы думаете, сегодня так может получиться? Дальше вторая книга Паралипоменон, 5 глава, написано еще тоже о Божьем присутствии. Когда слава Господня наполняла храм, написано, священники даже не могли стоять. Там Библия не уточняет, что случилось. Они упали, или они присели, или сели, или на стенку облокотились, или просто вышли. Но явно физически ощутили, что-то было очень ярко. Дальше Новый Завет, Деяния 4 глава, еще одно явление Божьего присутствия, 31 стих, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Святого Духа, и говорили Слово Божье с дерзновением». Вот еще одно явление Божьего присутствия. Но это уже здесь, друзья, было точно, тоже сверхъестественно. проявление Божьей силы. Это все ощутили. Я думаю, что там, когда начало трусить, то там уже все это прочувствовали. Вот как иногда Бог, друзья, действует. Как проявляется Его присутствие. Иногда мы Его можем ощущать. Мы рассмотрели с вами три грани Божьего присутствия. Вот на экране у вас эти три пункта. И важно понимать, что Бог проявляет свое присутствие во всех трех. И опасность есть, когда мы говорим о Божьем присутствии, имея в виду только одну грань. Подразумеваем только одно проявление, но Он присутствует в всех трех проявлениях. И когда задается, и когда вопрос, дискуссия Божьего присутствия не было, или там я не чувствовал, его нету или есть, то вы всегда можете сказать, вот Писание, вот три грани Божьего присутствия, оно есть всегда. Чувствуем, не чувствуем, это уже другой вопрос, это иногда. Поэтому следующий у вас вот на экране вот этот вывод, смотрите. Бог присутствует всегда. Мы Его не, извиняюсь, первый пункт, Он вездесущ, всегда. Не ощущаем, но верим. Второе. Он верующих всегда, иногда ощущаем и верим. И третье. Он являет Себя иногда, вот тогда мы точно ощущаем и верим. Дальше мы с вами, друзья, поговорим, как Его присутствие проявляется. Это тоже очень интересный вопрос, потому что здесь это связано уже больше с нашей интерпретацией. И вот первый пункт у нас – наша интерпретация и ожидание Божьего присутствия. Есть те, кто интерпретирует Божье присутствие, связывает это с эмоциями, физическими ощущениями, переживаниями, например, как мурашки по коже. Или есть такое по-английски слово «feel good», то есть такое хорошее, приятное ощущение, такой позитивный импульс эмоций. Кто-то ассоциирует это с шумным собранием. Божье присутствие – это значит обязательно громкая молитва. То есть Дух Святой действует только так. В других вариантах Он не действует. Или так, слабенько действует. Другие ассоциируют Божье присутствие в тишине. Когда они чувствуют обличение от Духа Святого, внутренне переживают глубоко это. Кто-то переживает Божье присутствие в общем собрании, а кто-то Его намного больше переживает в личной, тайной комнате. Кто-то говорит о Божьем присутствии, он подразумевает, ожидает, что это обязательно включает в себя сверхъестественное действие. То есть исцеление, откровение. И если этого нет, значит Бог не действует. Значит Божьего присутствия там нету. А другой человек переживает болезнь, страдания. Кто-то пережил гонение за веру. И не увидел сверхъестественного, но остался верным Богу и верит в Его присутствие, пройдя сложный путь. Как Давид пишет, проходя долиною смертной тени, ты со мной, really? Какая долина? Какие там чувства? А Божье присутствие там есть? Проходя долиною смертной тени, такая болезнь смертная. И он говорит, ты мой пастырь, и ты со мною. А наши шаблоны, Божье присутствие это только радость. Божье присутствие это только, значит, все хорошо. Божье присутствие это какие смертные тени? Божье присутствие это, значит, всегда позитивные эмоции. А тут, проходя долиною смертной тени, и ты со мной. Значит, получается, Божье присутствие и там, а в нашем представлении оно вот только там. Ну, у каждого по-разному. А кто-то ждет Божьего присутствия от гостей, от спикеров, от помазанников. Они нас заряжают, а затем они уезжают. И потом мы снова ждем новой конференции, нового спикера, новой какого-то духовной жизни. И кажется, мы как бы вот живем от конференции к конференции, от мероприятий к мероприятиям. А кто-то стабильно растет, углубляясь, питаясь Божьим Словом. Не зависит от подобных мероприятий, хотя это хорошо. Конференции, проповедники, спикеры, евангелисты – это хорошо. Кто-то переживает его присутствие через радость, а кто-то плачет. Кто-то молится, а кто-то поет, а кто-то молчит. Все перечисленные варианты возможны. Мы по-разному воспринимаем Бога, а очень важно понимать, что Бог очень разнообразный и очень индивидуальный. Я хочу повторить. Бог очень разнообразный и очень индивидуальный. Когда мы иногда можем переживать Бога эмоционально, мы его ощущаем физически. То есть иногда это тепло, слезы, трепет. Иногда это присутствие трудно передать даже словами, что происходит внутри человека. Я лично переживал Бога физически. Это случается нечасто. Я уверен, что многие из вас пережили. И это сопровождалось иногда вот этим таким внутренним наполнением радости, мира, благодати. Иногда вот не хватает слов пережить, вот что человек, чем он наполняется вот в этот, в Божьем присутствии. Для кого-то именно этот момент Божьего прикосновения, явления Божьей славы по-особому повлиял на их решение, на их христианскую жизнь, на их отношения с Богом. И часто это несет хорошие перемены в сердце человека. Вот вам один пример вот этих переживаний Божьего присутствия из Нового Завета. Матфея 17 глава, гора Фавор. Вот Иисус Христос берет учеников, они пошли на гору помолиться. И вот приходит что-то, что они, возможно, не ожидали. И преобразился пред ними. И написано, и просияло лицо его, как солнце. Представляете, свет. Наши фонарики здесь отдыхают. Одежды его сделались белыми, как свет. И вот реакция, которых там собрались. Петр говорит, Господи, хорошо нам здесь быть. Вау. Хорошо нам здесь быть. А что там раздавали? А что там давали? Что там обещали? Ничего не раздавали, ничего не обещали. Просто вот Божье присутствие. И здесь, друзья, мы видим, что явилась Божья слава. По реакции учеников можно сделать вывод, какие чувства их переполняли. Правда? Какие чувства их переполняли, что они переживали. Блаженное состояние. Воскликнул, хорошо нам здесь быть. Это символ духовного восторга, мира, радости, благодати, которые человек может ощущать в Божьем присутствии. Петр хотел продлить это ощущение блаженства, Божьей славы. Но здесь, друзья, важно увидеть, что явление Божьей славы, оно было дано не только ради хороших ощущений. Это был момент, который именно и послужил укреплением веры учеников перед предстоящими испытаниями и страданиями. Я хотел бы, чтобы мы увидели образ. Ученики пережили на горе духовную высоту, пережили Божье присутствие. Хорошо быть, почувствовали. И в дух они спускаются с этой духовной высоты на землю, в реальность. И проходят потом, впоследствии, вы знаете, и потрясения, и гонения. И как будто бы Бог присутствовал и там на горе, и там в долине. Но наше представление, когда мы ищем Божьего присутствия, это же, конечно же, разумеется, только на горе. Но Божье присутствие и в долине. Друзья, опасно, когда христиане фокусируются на чувствах, ищут эмоциональных эффектов, хайпа, временного облегчения, такую дозу, в кавычках, духовного кайфа. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, когда люди вот преследуют вот это вот ощущение, эмоции, чтобы было вот это такое, вот заряд такой. И кажется, с одной стороны, ну как бы неплохо, если человек, ему хорошо. Кому жалко, чтобы людям было хорошо, правда? Мне же не жалко. Но я хотел бы, чтобы церковь знала. Я бы хотел, чтобы весь христианский мир услышал, что в этом есть опасность. Когда ищут просто хайпа, духовного хайпа, таблетки. Пришли, друзья, помолитесь, чтобы проблемы решили, чтобы мне стало легче, таблетку ему дал, ему хорошо, а в понедельник полный месс, в жизни полный беспорядок, в жизни никаких перемен, просто эмоции, которые не несут плода. Друзья, вот здесь вот можно перепутать Божье присутствие с фейком. Божье присутствие можно перепутать, вот я хочу предупредить церковь, перепутать можно с фальшью, с преувеличением. И можно также Божье присутствие пропустить, когда кажется, его нету, вот сегодня его не было. Ты знаешь сердца людей? Почему ты так умоляешь Божье Слово? Ведь оно может сегодня кого-то так пронзает, а тебя нет. Да, тебя сегодня нет. Но у нас есть как бы вот эти свои, как бы мы так субъективно утверждаем, уверенно, что это именно так. И проблема, когда эмоции остаются без плода, без перемен внутренних. Бывает, что на громком собрании человек думает, что вот это вот оно и есть. Но потом не следует перемен, перемен в жизни, плода нету. Поэтому, друзья, нельзя строить теологию на чувствах. Мы люди веры. Да, нам труднее воспринимать Бога верой. Но нельзя руководствоваться чувствами, потому что эмоции – это очень нестабильная штука. Я хочу повторить, эмоции – очень нестабильная штука. И все, кто в браке, это знают. Вот почему, друзья, это должно быть намного глубже. Мы люди веры. Нас называют верующими, а не просто ощущающими, не просто эмоциональными. Да, мы иногда можем переживать Бога, мы об этом уже поговорили. Но вот этого хайпа искать и только за этим видеть Божье присутствие, вот это, друзья, опасно. Это ограничивает Бога. Поэтому, друзья, во время кризиса наши чувства нам не помогут. Не помогут пройти испытания. Если мы меряем, что Бог рядом только когда я его чувствую, во время кризиса это кораблекрушение. Потому что во время болезни, во время долины смертной тени, во время земных обыкновенных проблем, когда чувства не переполняют позитивные, у человека кризис. Где Бог? Почему оставил? Почему не любит? Почему Бог не действует? Он действует и в долине смертной тени. Он везде и всегда действует. Даже когда кажется, что молчит, Он действует. Но не по нашим шаблонам, не по нашим субъективным мнениям. И во время кризиса не чувства тебя будут держать, а вера. Вера в живого Бога. Поэтому, друзья, вот почему мы сегодня с вами рассуждаем, как же это Божье присутствие мерять или понимать, потому что я уверен, если спросить по залу, как ты понимаешь Божье присутствие? А как оно проявляется? То ожидания, ответы будут разные. Почему? Потому что в церкви есть люди на разном духовном уровне, разной духовной зрелости, с разным духовным воспитанием, с разным опытом и с разным ожиданием. И именно ожидания иногда нам мешают вступать в Божье присутствие. Я повторю, наши ожидания, каким оно Божье присутствие должно быть, как я его должен пережить. Вот эти ожидания, вот эти рамки, вот эти шаблоны, иногда мы это пропускаем, друзья. Важно разобраться сегодня в свете Писания, как же оно проявляется. Не на сфокусируемся сегодня не на опыте, не на ожиданиях, а именно в Писании, как проявляется Божье присутствие по-разному. Это вот следующий наш пункт. Бог проявляет себя по-разному. Читаем, как Бог себя проявляет громко и сверхъестественно. Деяния 2 глава. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, почили на каждом из них, исполнились все Святого Духа, и начали говорить на иных языках». Было громко, было слышно, символы огня на головах, явное чудо, сверхъестественно. Деяния 4 глава мы с вами читали, и по молитве их поколебалось место. Вот как может Бог может действовать. По молитве их поколебалось место. А как вы думаете, молитва была громкой или тихой? А вы знаете, иногда вот Писание пишет, что евреи прятались, боялись. Помните, боялись, прятались так вот в дома. Прятались так, чтобы никто не знал, где они. Я помню во времена гонений, когда вот в некоторых домах собирались, и люди начинали молиться, а некоторые говорили: тише, потому что соседи услышат, кегибисты придут, нас арестуют. Говорили: тихо. Вот иногда евреи тогда, в то время гонений, тоже прятались. И я допускаю, что иногда они так вот просто слезы текут, вот просто внутри настолько Бога глубоко переживают, а иногда ни звука. А иногда, я думаю, было и громко. Это были такие восклицания. И вот вопрос, а как это было? Но когда пришло вот это землетрясение, написано, поколебалось место, я думаю, там вопросов по теологии у многих не было, правда? Там уже кто за что держался, кто уже устоял. Там было явное проявление Божьей силы. Но это, друзья, одна сторона медали. Вот иногда мы берем... Почему, друзья, я хотел бы, чтобы наша церковь... Мы всегда понимали, что нельзя строить свою теологию на однобоко. Что я имею в виду однобоко? Когда мы берем определенные тексты Писания, например, проповедник берет вот этот текст Писания, который я прочитал, и он говорит, Божье присутствие действует вот так. И все, да, вот как оно действует. Вот так вот сверхъестественно, шумно, громко. А если этого движухи нету, значит, не действует. Это, друзья, однобокое Евангелие. Вот почему важно знать правила герменевтики, изучение Писания. Нужно смотреть на все Писание, на все примеры проявления Божьей славы, на все примеры, как Бог действует, и тогда сделать сбалансированный вывод. Сбалансированный вывод. И наоборот, если проповедник берет другую крайность и только так представляет Бога и его присутствие, он снова попадает в однобокое Евангелие. Поэтому мы с вами посмотрели, как Бог проявляется явно, а теперь как Бог проявляется незаметно. Хотите узнать? Читаем 3 книга Царств, 19 глава. Бог разговаривает с Ильей и говорит, «Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, но не в ветре Господь». Дальше. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня... Стоп. Только что мы читали, что Бог в огне. Вы не забыли? Мы недавно прочитали, что Бог в огне. И вот теория сформировалась. Бог – это только огонь, только явно, только мощно, только землетрясение. И вдруг Бог преподает урок, как мы ограничиваем Бога, как мы однобоко понимаем Его присутствие. И Бог говорит, нет, Бог не в огне. Стоп, так только что был в огне, а теперь не в огне. Именно так. он настолько разнообразный, индивидуальный, что даже не можем мы вместить в это, в наше сознание. Но наши шаблоны... И дальше. Но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра. В другом переводе мягкий шепот. По-английски small voice, gentle whisper. Вау! И это Божье присутствие? Стоп. И это Божье присутствие? Ни огня, ни шума, ни крика, ни ветра. Вот такая тишина, так посмотрел по сторонам. Ну да, да, конечно же, сегодня Божьего присутствия не было. Так вот, пошли домой. Жалко, Дух Святой не действует. Так определили и пошли домой. Серьезно? Ты серьезно? Ты так решил ограничить Бога? И ты так вот всех просканировал здесь, вот как Он действовал, кого Он коснулся, кого нет. Возможно, тебя не коснулся, я верю. Мы, друзья, привыкли воспринимать Бога только в сверхъестественном. Услышьте. Мы привыкли воспринимать Бога только в сверхъестественном. А если сверхъестественного не происходит, то Бог не действует. Правда, как иногда нам хочется, Бог, действуй, почему в моей жизни, в моей семье, вот в моих детях, почему этого сверхъестественного не происходит? Почему Бог не действует? Потому что наши шаблоны. Мы поставили Бога, что Он действует только в сверхъестественном. И так может быть. Но может быть. Но не должно всегда только так быть. Если трясет людей или стены, значит, Бог действует. А если не трясет, значит, Бог не действует. Если огонь и ветер действуют, нету, не действует. Проблема, друзья, что мы просто однобоко смотрим на эти все Божьи проявления Его присутствия. И вот этот пример, который мы прочитали, он разбивает идею, теологию, что Божье присутствие – это всегда сверхъестественно. Когда мы смотрим на все примеры, на вот полное Евангелие со всех сторон, как оно может проявляться, вот тогда мы видим, вау, а я так не думал. И это тот же Бог, и тот же другим методом проявляется в тишине, мягким шепотом. Он очень разнообразный. Для того, чтобы все это усвоили, Бог как бы, представьте себе, специально перечисляет все символы, которые в других местах Писания упоминаются как символы Божьей силы. И ветер. В день Пятидесятницы написано «как бы ветер». Написано Деяния 2 глава, как бы огонь. Это даже не огонь, то есть слова не могут описать. Там написано как бы. И эти же символы, и ветер, и огонь, он перечисляет внимательно, осторожно и показывает, но там Бога нет. Чтобы разбить шаблоны, представления, формы, которые у нас устоялись.

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Понимание этого Божьего присутствия. Вот почему, друзья, нам важно это увидеть с перспективы Писания. Что есть одна крайность, что Бог это только громкое, только собрание громкое. А есть другая крайность, что Бог это только в тишине. Только в тишине. И по-другому не может быть. А оно может быть, и так может быть, и так может быть. Иногда вот вы знаете, мы рисуем символ Духа Святого, часто огонек рисуем, правда, да? И это тоже в Писании, взято с Писания. Но из этого же Писания взято, что Бог в шепоте. В шепоте. А как это нарисовать, этот символ? Как вы нарисовали бы шепот? Как бы вы нарисовали вот это, что кажется, ничего не происходит? Кажется, ничего не происходит, но это кажется. Это только кажется. Потому что для нас землетрясение видимо. А другие, как Бог действует, невидимо. Но там тоже Бог. И когда мы говорим о шепоте, или когда мы классифицируем Бога, что Бог не действует, если нету движения, если нету чувств, если нету вот этой шумихи, то мы умаляем Божье Слово. Мы умаляем Божье Слово, и мы ограничиваем Божью индивидуальность. Божье присутствие, оно действует индивидуально. Но я думаю, друзья, что мы думаем, стоп. Если Божье присутствие есть, то оно для всех будет заметно. Есть такая мысль? Если Божье присутствие есть, то все его переживут. Спасибо за вопрос. А теперь давайте посмотрим в Писание. Помните в Эфес, да? Иисус Христос приходит в Эфезу. И написано, Иоанна 5 глава, что там лежало великое множество больных. Обратите внимание, великое множество больных. Проверьте у себя дома в Писании. Приходит присутствие Божье. Иисус исцеляет одного. Хочется кричать: «Господь, посмотри вокруг». Хочется утверждать: по нашему мнению, когда Божье присутствие приходит, то там все это заметят. Или все ощутят. Во всех оно проявится. Вот приходит Иисус, и все созерцают. Все видят. Присутствие пришло. Но только в отдельных людях оно было явлено по-особому. Вау! А я думал, Божьего присутствия нет у нас в собрании. А в отдельных людях это переворот жизни. 38 лет страдал, и человек получает исцеление. А остальные? Остальные как в зале. Знаете, вот мы слушаем Слово Божье. Один сидит в собрании, восхищается проповедью, а другой сидит и негодует. Уже негодует. Одного касается, а другого просто как радио слушал. Один получает откровение и прозревает. Знаете почему? Потому что результат зависит не только от проповедника, а от слушателя. Помните, Иисус Христос говорил о разной почве сердца. Семя сеется. Так Христос говорил. Божье Слово всем предлагается. Но там написано почва сердца. У одних плода ноль. Послушали – ноль. У других на 30%. У других написано на 60%. Так подождите, Божье же Слово, Божье присутствие, оно же, если оно действует, оно для всех.